0: Группа из города Дерби под названием «The Struts» и кавер-версия на песню «Bad Company», которая называется «Рок-н-ролльная фантазия».
1: «Рок-арсенал»

0: Казанова.
1: Заходи, мой родной.
2: 18+.
3: В Joy-Pub'е в эту субботу, 3 октября в 19:00. Незабываемый вечер музыки с группой «Номер 4». «Номер 4» — это музыкальный эксперимент. Акустический фолк с изюминкой. Песни на разных языках, укулеле, банджо, скрипка и акустическая гитара. А еще вас порадует своим вокалом Елена Зорина. Ее голос никто не оставит равнодушным. Ждем вас в эту субботу, 3 октября в 19:00 в Joy-Pub'е. ТЦ «Комсомол», 4 этаж, территория боулинг-центра 5 звезд. Без возрастных ограничений.
4: Доброе утро вам, доблестные арсенальцы. Ну, за истинных женщин.
5: На рок-арсенале.

Привет вам, братцы-арсенальцы. Проявите рок-н-ролльную сознательность и проголосуйте за те новинки, которые хотите слышать в эфире. Голосование идет в группе «Арсенала» ВКонтакте. Спасибо.

0: when you grow what I grow.
1: Концертный зал «Рок-Арсенал».

0: Джой Пабе. В эту субботу, 3 октября в 19:00, незабываемый вечер музыки с группой «Номер 4». «Номер 4» — это музыкальный эксперимент, акустический фолк с изюминкой, песни на разных языках, укулеле, банджо, скрипка и акустическая гитара. А еще вас порадует своим вокалом Елена Зорина. Ее голос никто не оставит равнодушным. Ждем вас в эту субботу, 3 октября в 19:00 в Джой Пабе. ТЦ «Комсомол», 4 этаж, территория боулинг-центра «5 звезд». Без возрастных ограничений.
1: Люди идут к нам по одному и парами. Друг другу делают подарки из наших товаров. Эмоции, радость и счастье, они тоже реальны. Заходи любой, но старше 18 принципиально.
2: Я с Казановой улечу. Ничего больше не хочу. Казанова.
3: Для лиц старше 18 лет.
4: Привет вам, доблестные арсенальцы. Осень пришла по расписанию, но нам всегда есть чем согреться. Да ведь?
5: На рок-арсенале.

0: Реклама.
1: Радость жизни напрямую связана с радостью движения. А если есть проблемы со связками, обратитесь в клинику «Здоровье 365».
2: Передовые технологии и артроскопия повреждений связок, сухожилий и суставов. Опытные хирурги, современное оборудование и максимальный комфорт. Поможем быстро вернуть активность.
1: Выбирайте здоровье. Здоровье 365. Екатеринбург, Бажова, 137. Запись по телефону 270-17-17. Возможные противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Чистовая отделка уже выполнена. А теперь взгляните в окно. Живописный природный двор-парк как на ладони.
4: В ЖК «Форум Парк» от «Девелопера Форум» до новой жизни рукой подать. С квартирами от 5 миллионов 300 тысяч рублей.
5: ООО «Специализированный застройщик Форум Парк». Проектная репарация на сайте наш.дом.рф. Количество квартир ограничено. Подробности на сайте forum.defisgd.ru.
6: Новые релизы на «Рок-Арсенале».
7: Заслуженный швейцарский электронно-юмористический дуэт «Ело» с треком «Break Out»

0: Группа из города Дерби под названием «The Struts» и кавер-версия на песню «Bad Company», которая называется «Рок-н-ролльная фантазия».
1: «Рок-арсенал».

0: об убежищ.
1: Ну, не знаю, не в Янск, наверное, потому что друг тоже историк, ну,
0: а там
1: полезно.
0: Еще башня, между прочим, до конца не открыта.
1: А неважно, там вообще, в принципе, посмотреть локации, Оленьи ручьи. Ну, знаешь, вот приходили в голову такие совершенно, совершенно банальные.
0: Самые популярные,
1: популярные
0: места,
1: вещи, но начинать-то надо с популярного все-таки знакомства, мне кажется, а не с каких-то изысков, таких уж совсем изысков. Если есть какие-то предложения, то пишите, мы их озвучим. Вагран пишет, у моего дяди был мотоцикл с коляской. Это было транспортное средство для перевозки. Сейчас байкеру прям важно быть замеченным. Согласен. Многие, ну, на заднем колесе, если ездят по проспекту Ленина, то явно не для того, чтобы переехать из пункта А в пункт Б, а для того, чтобы покрасоваться.
0: Ну вот, кстати говоря, признак очередного мотосезона – это у нас питбайки, которые появлялись
1: да.
0: на улицах. Это прямо бич, это беда. Угу. Вот не знаю, как будут с ними бороться, потому что это спортивный инвентарь. И поскольку тяжелые ДТП именно подростковые у нас не первый год угу. происходят, вот именно вот эти вот весенние, летние, я не знаю, что еще должно произойти. То есть понятно, что ряд родителей, они как бы были остановлены вот этими трагедиями. Но питбайки продолжают появляться.
1: Да, вот у нас в центре, я помню, была серия репортажей, как раз когда вот таких вот подростков, которые почти-почти уже достигли 18 лет, но еще не достигли, и прав у них нет, они говорят, ну вот мы пока собираемся здесь, то ли улица 8 марта, то ли еще что, и будем собираться, потому что нам нравится. И никакой управы на них не было, хотя, насколько я помню, в Государственной Думе как раз обсуждается вариант регулирования питбайков, не то чтобы это был просто спорт-инвентарь, который можно передавать детям. Оксана пишет, я много провожу времени в Турции, тут погода способствует использованию мотоциклов, мопедов и прочь. Доставка построена вся на мотоциклах, есть в том числе мотополиция. Что касается правил, здесь автомобилисты стараются держаться подальше от таких транспортных средств, в целом все ездят спокойно, есть байкерское движение, всегда красиво и приятно смотреть на них. А вот еще в Турции мало очень электросамокатов. Это я тоже заметил. Сегодня утром шел на работу и прям пугался.
0: Оксана, как спец по туризму, пишет про поездки на авто для гостей не в Янск, Кунгур, Пермь. Ну, вот Кунгур и Пермь, это уже Пермский край.
1: Ну, хорошо,
0: это
1: то уже... там локация все-таки очень красиво. С другой стороны, на автомобиле, хотя я предпочитаю туда ездить на поезде.
0: Мы с тобой про наблюдения путешественников на прошлой неделе разговариваю с Саратовской областью, делимся впечатлениями, как у кого погода. Я говорю, ну, слушайте, ну, у вас же там Волгоград-то, там вообще тридцатка. Ну, нет, они южнее. Я говорю, да как южнее, это ж недалеко. Ну, как мне отвечает Саратов? Туда ж 400 километров. Я говорю, у нас еще на 400 километров, у нас еще Свердловская область не кончилась. В общем, недалеко, ребят, недалеко.
1: Нет, 400 километров по российским рамкам, да, это вполне
0: А вот
1: себе.
0: Алексей пишет, вчера на Лукойле разрешили всем заправляться в канистры.
1: Угу.
0: Было распоряжение есть... в твое отсутствие, по крайней мере, появлялась информация о том, что некое официальное распоряжение существует, и вот в канистры нельзя. Кстати, мое удивительное впечатление, наблюдение на заправке, подъезжаю я, есть у меня такая история, у меня старенькая крышечка для бензобака, поэтому иногда она подклинивает. В общем, пришлось мне повозиться для того, чтобы открыть бензобак, ну сколько, 5-7 минут. Но для этого отвертка где? Ну, конечно же, она у меня не в кармане. Я же девочка. Отвертка у меня в багажнике. Пришлось откинуть багажник. И вот копаюсь я около колонки бензобака и с открытым багажником. Не сразу бензин пошел. Видимо, убедились, что не в канистру заливаю, а в бензобак.
1: Присмотрелись, это не канистра. Плюс 7-908-909-104-5. Сюда присылайте ваши свидетельства, сообщения, мнения. Про туризм не забывайте и про мотоциклы тоже, а также любые другие автомобильные вопросы. Ну, собственно, к автомобилям мы перейдем. Наверное, самая громкая новость автомобильного мира прошлой недели – это запуск «Лада Азимут» в производство. Присутствовали... Естественно, министр промышленности и торговли Антон Алиханов, который сказал, что я бы приобрел такой, или, может, приобрету.
0: Это стандартное заявление
1: фраза. Владимир
0: всех
1: Путин поздравил АвтоВАЗ с запуском «Лады Азимут». И, в общем, теперь все ждут. Что же это будет такое? Пока, естественно, все первые отзывы положительные. Но что станет преимуществом, по словам Антона Алиханова, новой модели «Лады»? «Лада Азимут», цитата, это не просто составит достойную конкуренцию другим кроссоверам, но и быстро завоюет весомую долю в этом.

0: этом востребованном сегменте. Если рыночная конъюнктура будет благоволить, то уже через 2 года продажи должны удвоиться. Не знаю, откуда такие представления. Мы помним хороших автомобилях, которые точно так же нравились различным министрам, а почему-то они не продаются. Ну, «Москвич», например, упомянем. Насколько
1: «Волгу» тоже запустили, на ней даже президент тоже поездил.
0: Ну, и где сколько продаж у «Москвича» и «Волги»?
1: Но это же не тот «Москвич» и не та «Волга». Вот у меня, например, во дворе совершенно шикарный «Москвич-412» стоит. Восстановленный, с хромированным бампером, с вот этими вот дисками красивыми, блестящими.
0: Мы говорим о «Москвичах» 3,
1: я понимаю.
0: 5, 8
1: так и вот так когда, далее. Когда «Волга» будет выглядеть как «Волга», но нафарширована будет не как «Волга», я думаю, что продажи-то взлетят. Потому что не то чтобы... У меня ощущение, что вот соскучились. Соскучились по тому, как выглядели дороги. Нет, вот комфорт нам оставьте, пожалуйста, этот. А внешний вид верните тот самый.
0: Ну, потому что сейчас уже не раз об этом говорилось, что дизайн и отечественных, локализованных, там, по самое не хочу, автомобилей, да, и китайцев, они очень похожи.
1: Да что, очень похожи, найди 10 отличий.
0: Получается,
1: вот я, как
0: да,
1: не спец некая... по китайцам, например, я не найду 10 отличий.
0: А ты не будешь
1: отличий.
0: Спецом по китайцам, потому что они при всем изменении...
1: Ну, я большой поклонник автоваза, я знаю.
0: Не-не, при всем изменении даже названий, марок, моделей, производителей и так далее, бренды, суббренды и так далее, они, китайцы, выглядят примерно одинаково. И наши как бы совершенно отдельные автономные автомобили, сделанные собственными исключительными силами, ну, понятно, на основе лучших достижений автопрома всего мирового, то они тоже становятся похожими друг на друга.
1: Я предлагаю спросить, знаешь, о чем? Что нам с тобой, тебе как не автомобилисту, а мне как автомобилисту со своими привычками, могут объяснить наши слушатели в отсутствие Максима Яндрюшова? Вот новинки достались опции, которых ранее не было в других моделях АвтоВАЗа. Дальше мне стало совсем интересно. В их числе панорамная крыша. Двухзонный климат-контроль. Окей, оставляем. Обогрев боковых стекол. Надо, особенно вот чем холоднее, тем лучше. Отдельная шайба с выбором режимов езды. Ну, ладно. А также электрорегулировки кресел. Вот объясните мне, пожалуйста, панорамная крыша в АвтоВАЗе, она зачем?
0: Это не АвтоВАЗ, это новое слово. Как ты не можешь понять? Это же прорывная модель.
1: Так, подожди, прорывная модель. Вот у меня с точки зрения ПДД всегда вопрос. Что делать с панорамной крышей?
0: Смотреть наверх.
1: Кому? Я за рулем.
0: Ну, мало ли. Посмотрела наверх, все, и дальше идти.
1: Высовываться в нее нельзя.
0: В пробке стоишь, на небо смотришь.
1: Угу. И нюхаешь дополнительно, потому что у тебя через окошко затягивает. Это такое амбре.
0: Ну, а у тебя еще и пассажиры бывают. Им-то что делать? Им-то вот... Сиди да смотри.
1: Не мешать мне своими воплями.
0: Вот.
1: О, птичка там, или осторожно, рыбку задавишь.
0: Ну, ладно, кому-то нравятся панорамные крыши, если нравится, напишите нам. Но самое-то, еще раз, на что обратил внимание Алиханов, это то, что перед соперниками преимущество Азимута будет более низкая цена. Цену никто официально не назвал.
1: Ну, как не назвал? За рулем
0: никто.
1: Уже эксперты за рулем коридор обозначали.
0: Да.
1: Тоже, знаете ли, такая привлекательная цена от 2 до 2,5 миллиона.
0: Ну, все зависит от комплектации. 3 комплектации будет
1: топовая 2,5 миллиона.
0: Да,
1: если у меня
0: 2.
1: Есть 2 миллиона на машину, ну, я думаю, что 500 000 на топовую комплектацию я уже где-нибудь
0: добуду. Ну, во-первых, нужно привыкнуть к Азимуту, да, потому что сейчас тот же Хавейл Джоли, он стоит от 2 миллионов, там, 100 000 примерно.
1: Ну, вот. Панорамная крыша добавляет света и настроения.
0: Вот, о чем я и говорю.
1: Ну,
0: если, конечно, не идет дождь и гроза, и все вот это вот, когда пасмурно.
1: Слушайте, а объясните мне тогда, какая-нибудь дополнительная защита у этой панорамной крыши существует, чтобы вот когда у нас какой-нибудь град...
0: Я думаю, что да. Ну,
1: вот
0: а что,
1: чтобы...
0: ты думаешь, там просто стеклышко стоит и все, которое...
1: Я не думаю, я не знаю, но погода нам в этом сезоне преподнесла такого интересного, что как-то хочется, чтобы, если что, автомобиль...
0: машину не на один сезон покупаешь, это же не мотосезон, лето, это длительное владение автомобилем. У меня на одном авто панорамная крыша, пишет Оксана, плюс в холодную солнечную погоду автомобиль нагревается по принципу теплицы. Вот тебе еще один плюс.
1: Хорошо, я это учту.
0: Так что ждем к концу года. В ноябре, да, кажется, будет распространяться уже Азимут по дилерским центром, можно будет его
1: приобрести. Но, если честно, вспоминая, как у нас везли везде «Москвич», когда у нас в новостях каждый день, что вот автомобили вышли с завода, вот автомобили погрузили на автовоз, их довезли до одного региона, до второго, до третьего, а потом начали продавать по 3-4 штуки.
0: С «Волгой», с «Искрой», со всем остальным. То есть история, да,
1: в «Агран» пишет, лобовое выдерживает же. Ну, не знаю. В «Град», да, я даже лобовое предпочитаю тентом закрывать. Очень не хочется менять, правда.
0: И в продолжении темы Антон Алиханов же, глава Минпромторга, заявил, что Россия восстановила производство автомобилей во всех востребованных классах. В автомобильной промышленности, написал он, российские предприятия восстановили производство во всех востребованных классах. Что было приурочено заявление к Дню машиностроителя. Вот опять же, об этом уже говорилось, что мы начинаем выпускать всю линейку. Хотя что это за линейка такая, когда у нас те же самые седаны, там пара штучек выпускается и все. В основном кроссоверы любят у нас выпускать. Опять почему? Потому что исходные модели, они совсем не седаны, те, на которые ориентируются отечественные производители автомобилей.
1: Ну, у меня не седан, у меня хэтчбэк, но на этом хэтчбэке стоят колеса на дюйм больше. Это позволяет лазить по поребрикам.
0: Ну, хорошо. Вот,
1: ну, опять же, я не раз в эфире «Дорожного просвета» и в «Максавто», по-моему, говорила, что наличие, например, полноприводной нормальной Нивы в семье решает практически все транспортные проблемы семьи на уровне Екатеринбурга. Вот если у нас что-то там завалило, затопило, не только полноприводный, но и с этим самым, с нюхоскопом, со шноркелем, практически все проблемы решены. Поэтому, наверное, если не просто вот красиво и по-ровному проехаться, я тоже скорее скажу кроссовер, хотя машины покомпактнее, они вот решают вопросы передвижения по городу и, конечно же, парковки.
0: Это да. Вагран пишет, что вот электрорегулировка кресла – дорогой излишек, в отличие от панорамной крыши.
1: Ну, тут я не то чтобы могу возразить, если я как водитель могу, например, вот кресло второго пассажира отрегулировать со своего водительского места. Иногда это удобно, когда кто-то из пожилых людей, которые не постоянно передвигаются на этом автомобиле, на этом кресле, просто сделать поудобнее. У меня спереди то ребенок в кресле ездит, то мама садится, то я еще кого-то везу, поэтому вот эти вот скачки, давайте подрегулируем кресло, именно чтобы пассажиру было комфортно. Да. Может быть, я ничего не понимаю в электрорегулировке кресел, но, возможно, вот.
0: У каждого свои предпочтения вот в этой всей электронике, это точно. Время программы «Макс Авто» закончилось. Через несколько минут мы поговорим о неавтомобильных темах в том же составе. Так что не переключайтесь.
2: «Макс Авто». Реклама. Движение должно быть в радость, а лечение травм и заболеваний суставов – профессиональным и высокотехнологичным. Не терпите боль. Обратитесь в клинику «Здоровье 365». Опытные травматологи-ортопеды Алексей Федорович Кузнецов и Алексей Сергеевич Жданов помогут вернуть радость движения. Выбирайте здоровье. Здоровье 365. Екатеринбург, Бажова, 137. Запись по телефону 270-17-17. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста. Телефон рекламной службы 235-0-91-4. Время информационно-оздоровительной зарядки. Если хочешь быть здоров. Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
3: На радиофорум программа «Если хочешь быть здоров». У микрофона Александра Короткова. В студии я приветствую Дмитрия Зенина, рентгенолога, врача КТ-диагностики, кандидата медицинских наук, заведующего отделением лучевой диагностики многопрофильной клиники «Здоровье 365». Дмитрий Михайлович, здравствуйте.
4: День добрый.
3: Мы с вами сегодня говорим о компьютерной томографии. Это диагностика, процедура, которая перестала быть экзотикой, вошла в обиход в самых различных ситуациях со здоровьем человека. Но прежде чем говорить о важности КТ и ситуациях, когда вот без этого исследования диагноз не поставить, либо не уточнить, есть спор об информативности КТ. Потому что есть люди, в том числе врачи, которые называют томографию не самой информативной. Вот вы таким скептикам что-то возражаете?
4: Я считаю, что любая диагностика – это комплексная задача. Это начинается с приема врача-терапевта, и уже после этого назначаются дополнительные анализы. Это может быть банальные лабораторные вещи, а потом уже подключаются дополнительные методики, которые позволяют лечащему доктору определиться, ну, во-первых, с диагнозом, а во-вторых, с дальнейшей тактикой лечения. Это, безусловно, рентген, УЗИ. Сейчас, собственно, это активно использующаяся компьютерная рентгеновская томография. Безусловно, магниторезонансная томография. Ну и дальше я могу перечислить достаточно долго. На самом деле тяжелых методик много, их вариаций, сочетаний и так далее, и так далее. Все вот вышеперечисленные вещи, безусловно, в каждой конкретной ситуации, они должны составлять какой-то ансамбль, да, то есть они должны взаимодополнять друг друга. Ну, то есть банальный пример. Например, эндоскопические методики, да, которые осматривают изнутри, они прекрасно ставят диагнозы именно по заболеванию, связанные с опухолями, полипами, воспалениями и так далее, но зачастую они сталкиваются с тем, что что-то происходит с кишкой, она, например, сдавлена снаружи, либо они обнаружили опухоль, и они не знают, куда она растет. И вот именно в этих задачах применяется магниторезонансная томография, безусловно, компьютерная томография, которая позволяет оценить вот эти все недостающие, скажем так, элементы, которые остаются за пределами метода. Например, КТ и МРТ и УЗИ – это, ну, такая сладкая троица, которая взаимодополняет друг друга и очень часто помогает ставить диагноз.
3: КТ, компьютерная томография, с момента, когда появилась, как-то развивается? И если да, то в чем вот это развитие выражается? Как понять?
4: В этом плане компьютерная томография, она, ну, начиная, собственно, уже с 90-х годов, развиваясь последовательно и достаточно интенсивно, она с каждым годом, с каждым десятилетием получает новые возможности. Прежде всего, диагностические. Вначале это банальные были пошаговые томографы, которые делали там один срез в 5 секунд. Потом это появились там спиральные томографы, когда, ну, например, легкие обследовались секунд за 30, очень медленно, постепенно, с большой дозовой нагрузкой. А сейчас появились томографы, которые делают снимок легких за один оборот трубы. То есть там человек вдохнул и сразу выдохнул. И вот за этот период, там буквально секунда-полторы, получаем весь объем информации, который требуется для постановки диагноза.
3: Спасибо большое. Я напомню, что в студии был Дмитрий Зенин, рентгенолог, врач КТ-диагностики, кандидат медицинских наук, заведующий отделением лучевой диагностики многопрофильной клиники «Здоровье 365».
2: Если хочешь быть здоров. Горожане. Разговор. Обзор прессы на 104.5 FM.
0: 10:34 в Екатеринбурге. На радиофорум на частоте 104.5 FM продолжается утренний интерактив. Это программа «Горожане. Разговор». В студии по-прежнему Александра Короткова
1: и Павел Рубцов.
0: Доброе утро еще раз. Пишите нам +7 908 909 104.5. Присоединяйтесь к нашему разговору. Видеотрансляция во ВКонтакте. Радиофорум 104.5 FM называется «Страница», там есть чат, туда тоже пишите. Ну, начнем мы, наверное, с отопления. Отопление приходит потихоньку в наши дома, хотя...
1: Ну, вот теплого захотелось, понимаете, я поэтому...
0: Батарея, кстати, шумит что-то, вот буквально в перерыве. Я слышал, как-то шумит, что-то, да, скрипит, шумит, не знаю, как назвать, бурлит. Так что, возможно, что в ближайшее время и у нас здесь в студии появится отопление. Но нужно ли оно? Это большой вопрос, как всегда. Зачем мы...
1: В академическом на прошлой неделе жаловались, что запустили часть систем. У нас надо напомнить, что отопительный сезон у нас стартовал с 15 сентября.
0: Ну, там сначала вот соцобъекты, еще... потом по очередям дома жилые подключать должны.
1: На самом деле, днем так тепло, поскольку у нас вот плюс 20 стабильно стоит в течение недели. Ну, хорошо, там, где не было плюс 20, было плюс 15, плюс 17, но главное, что сухо. Я честно признаюсь, я у дочери даже не спросила, включили отопление в школе или нет, потому что в классах тепло. Хотя дети, конечно, приходят у нас простуженные, но как бы это не потому, что школа, а потому что мы без шапки ходим по улицам.
0: В 20 градусов. Зачем ходить в шапке?
1: Ну, действительно, зачем? Только в 20 градусов мы уходим, когда это плюс 20, а когда мы уже в 7-8 вечера также без этой же шапки идем, но там уже к плюс 5. Вот тут вот холодно на самом
0: вот
1: деле.
0: Вот вопрос к тому, насколько комфортно детям, если жарко и там, и там.
1: Детям,
0: и...
1: если интересно, не всегда комфортно. Так вот, что у нас говорят синоптики? Уже ко 2 октября, то есть это у нас пятница, между прочим, конец этой недели, среднесуточные температуры окажутся в пределах плюс 2, плюс 6. есть. О чем хочется спросить наших слушателей и зрителей ВКонтакте, а вам-то хочется, чтобы уже включили отопление.
0: Может, уже включили. Сообщайте, если включили,
1: если
0: как
1: включили,
0: вам.
1: Тем более, потому что отопление вот нам лично вот не хватает ночью. Я включаю электрообогреватель для того, чтобы все-таки вот, ну, не просто очень быстро здания остыли именно потому, что сыро было. Сырой был июль, сырой был август, и вот тут вот ночью моментально дома остывают, не самая приятная
0: плюс
1: история.
0: Так и отопление-то не отключается днем, а днем жарко. Получается.
1: Да ладно, проветрим, что погода хорошая.
0: Плюс 7-908-909-104-5. Сюда присылайте ваше свидетельство. Есть отопление, нет отопления. Радуйтесь, не радуйтесь вы, если оно есть этому событию. Потому что сейчас как раз у управляющей компании очень удобно вот это вот время, когда можно не включать до того же 1 октября, чтобы не было потом вот этих всех расчетов за 2 дня отопления, за 3 дня отопления, а сразу с 1 октября. Часто так бывает.
1: Когда... Ты знаешь, по моим наблюдениям, вот именно управляющие компании... Они вот этих вот пересчетов и перерасчетов не очень сильно опасаются. В этом часто заинтересованы ТСЖ. Вот им
0: да.
1: точно проще, потому что неоднократно я слышала от своих приятелей, вот у кого в домах ТСЖ, что отопление в городе уже дают, а у нас ТСЖ ждет 1 октября. Холодно, плохо, болеем, но вот... Но погода в этом году великодушна. В принципе, можно и до 1 числа потерпеть, потому что вот тех среднесуточных плюс 2, плюс 6 по прогнозу не будет.
0: Должно быть 5 дней среднесуточная температура 8 градусов. Уже отскакивает от зубов. 8 градусов 5
1: подряд.
0: Дней подряд.
1: Вот тогда... подряд еще не было.
0: Ну вот, поэтому так и неспешно. Но это нормально, потому что когда все, что-то в спешке делается, обычно случаются какие-нибудь казусы. Антон пишет, пусть включают батареи на всю громкость, белье будет быстрее сохнуть.
1: Подписываюсь. Те, у кого нету сушильной машины, да. Кстати говоря, один из лайфхаков, это вот повесить белье в той же самой ванной и обогреватель, и дверь закрыть на клюшку, чтобы там все быстро и хорошо высохло.
0: И электричество потом следить, чтобы... Не быстро крутилось.
1: Не кончилось. Не кончилось. Электричество, чтобы не кончилось.
0: В общем, ладно, будем наблюдать, как будут подключаться дома. Еще, думаю, вернемся к этой теме. Не раз, пока все не получат желанное отопление. Сейчас к другим темам перейдем. В Екатеринбурге возобновляет свою работу не музей мусора. Уральцы смогут сдавать отходы на переработку опять. С 1 октября открываются двери. Пока не совсем понятно про площадку, но уже что 1 октября будет открыт не музей мусора. Их,
1: но вся информация, она, в общем-то, в соцсетях.
0: Да, но я помню, что он был где там, на Антона Валика, кажется.
1: Очень, вот чего не хватало, это как раз те, кто прямо вот совсем ответственно сортировали мусор, а не просто вот здесь вот пластик, вот здесь все остальное. Тут, конечно, не музей мусора решал.
0: Ну, не только. У нас несколько площадок есть. И, собственно, да, Яна Трудкова, руководитель проекта, по крайней мере, до закрытия, отмечала, что в 24-м году не музей прекратил собирать мусор, и она объясняла, что несколько заводов перестали принимать у них сырье. Как бы у нас, сколько бы программ не было, как бы у нас не говорили о том, что нужно сортировать мусор, что нужно перерабатывать мусор, сколько было разговоров, но вот с 24-го года там еще какие-то изменились правила приема сырья, приема отходов, поэтому они прекратили собирать мусор, а потом вообще закрылись по техническим причинам весной этого года, но технические причины затянулись каким-то образом, и вот сейчас с 1 октября вновь будут собирать. И вот важная эта идея в том, что у нас есть еще какие-то площадки, и люди самостоятельно уже разделяют этот мусор. Привыкли к тому, что мусор нужно разделять. Поделитесь, пожалуйста, вашим опытом. Делите мусор по категориям, по каким категориям, потому что есть же очень дробные деления мусора, там стекло, картон, пластик, обычный мусор, да, вот этот, и так далее. В том самом не музее, там
1: да
0: даже пластик. Я, ну, поскольку есть во дворе контейнеры с пластиком, то да.
1: А контейнеры для стекла, например?
0: Для
1: вот
0: стекла нет.
1: Был период,
0: картон,
1: когда ставили.
0: Картон отдельно лежит, большие коробки, их уже сортируют дворники, и, кажется, куда-то они их потом, куда девают, не знаю.
1: Пункты выдачи заказов маркетплейсов не отдают коробки. Они сами куда-то Это опять мотоциклисты, мы напряглись оба. Надо будет посмотреть, как это выглядело в эфире.
0: Да, вот картон отдельно лежит, пластик отдельно, ну, не сортированный, это только такой, определенных категорий, и все остальное в общий котел, в общий бак идет. Ну, как-то
1: сортируют. У нас только контейнеры для пластика, их поменяли, кстати говоря, на площадке, и вот за счет смены контейнеров, которые уже там не полностью вот откинута крышка этого самого контейнера, а только лючок, опять же, пластиковый, мне кажется, порядка в этих контейнерах стало больше. Было очень обидно, как когда, честно, люди там отсортировывают этот пластик, приносят. А потом кто-нибудь, вот кому просто лень донести свой весь остальной мусор до соседнего зеленого контейнера, берет и, простите, загаживает этот мусорный контейнер. Ну, как-то все-таки труд тех, кто потом будет за нами это все сортировать, надо уважать.
0: Нет, ну тут опять, это дело привычки, потому что чем дольше человек сортирует мусор, тем чаще он обращает внимание на то, как работают контейнеры, куда можно, куда нельзя, что выкидывать, какая-то ответственность появляется. И за последние лет 5, наверное, количество людей, которые сознательно сортируют мусор, по моим наблюдениям, по крайней мере, статистики
1: Екатеринбург
0: у меня нет,
1: это очень такой осознанный город. Вот что у нас не любят, не то что сортировать, а правильно утилизировать, это, конечно, покрышки. Уже начали заполняться контейнерные площадки. Вот я не понимаю, ну почему так бессовестно-то? У нас и пункты уже приема работают, и программа была запущена.
0: Сезонность замечено в этом вопросе.
1: Ну, это так же, как история с перекупкой бензина.
0: Да. Олег пишет: после того, как я увидел, что во что превратили реку Пышму производственными отбросами, я не сортирую. Ну, то есть, ну, превратили в помойку, условно говоря, реку, и я буду продолжать. Раз вы так, то и я так. Не знаю, правильно ли это стратегия, Олег? Мне кажется, не совсем. Сортировали до поры до времени, пока не увидели, как все в один контейнер сгружают. Да, многих отваживала, я помню, такая стратегия перемешивания мусора уже как на этапе забирания мусора, сбора мусора.
1: Ни разу не замечала. У нас по-разному чистят эти
0: контейнеры.
1: Вот
0: у нас, например, все видно, что отдельные машины приезжают за пластиком, отдельные за обычным мусором. Так, Роман продолжает нам в МаксАвто писать.
1: Ну, может быть, просто долго добиралось сообщение. Стояли в пробках 30 минут из-за перекрытия в честь мотопробега. Ничего страшного не произошло.
0: Ну, в общем, пишите, если вы сортируете мусор, и что дальше с ним происходит. Храните на балконе до того, как куда-нибудь поедете и сдадите на определенную площадку. Есть ли у вас какая-нибудь под боком вот такая площадка и так далее. Что сортируете? На что? Вот батарейки отдельные всегда.
1: Кстати, вот есть у меня недалеко от дома, ну, практически, ну, квартал, даже меньше, чем квартал нужно пройти, вот этот вот еще старосоветский пунктик приема вторсырья. Там висит большой красивый баннер о том, что туда можно как раз для сортировки все приносить и привозить. Вот туда я не ношу ничего сортировать и утилизировать по правилам. Вот как раз оттуда все вывозят одной машиной, как попало. Поэтому очень сильно удивляет, почему все-таки вот этот баннер, причем там под, по-моему, вывеской муниципалитета. Вот
0: ну, а естественно, они же не частные.
1: Так нет, ну просто я понимаю, что красиво повесили баннер на вот этой вот невзрачной, на вот этом невзрачном здании, если это можно зданием вообще назвать. Очень обидно. Но благо теперь есть школа. В школе 2 раза в год собирают макулатуру. Ну, я теперь знаю, сколько новостей в килограммах я пишу за полгода.
0: Плюс 7-908-909-104.5. Присылайте сюда ваши сообщения.
1: И трансляция ВКонтакте, конечно же. Нас там неплохо сегодня, между прочим, смотрят. Туда тоже можно писать прямо в трансляцию, не просто на страничку радиофорум 104.5 FM.
0: О хорошем. По итогам января-сентября 26 года средний доход в Екатеринбурге составил 87 тысяч рублей в месяц. Это на 21% больше, чем годом ранее. Среди городов-миллионников Екатеринбург лидирует по темпам роста, следует из исследования финансового университета
1: при правительстве. Ну вот по этим 20%, то есть раз и на 20% вырос.
0: Ну и вообще по, собственно, объему, по размеру доходов 15-е место среди 170 исследованных городов, и при этом 3-е среди миллионников. выше нас только Москва и Петербург. Да, в Москве 102 тысячи рублей, в Санкт-Петербурге 98 тысяч рублей. Еще раз, это средний доход, который составляется из зарплаты, из других поступлений. Не только зарплаты, но и поступления от бизнеса, пенсии, пособия, стипендии, доходы от собственности, дивиденды, проценты по вкладам и другие денежные средства, сообщили в финансовом университете. Итак, 87 тысяч рублей в месяц.
1: Ха-ха-ха.
0: Это что, мало? Много?
1: Нет, мне просто интересно, кто стабильно получает эту сумму в месяц, потому что, когда идет подсчет этой статистики, суммируются все зарплаты, в том числе вот те топ-менеджерские, а Екатеринбург, Москва и

0: года. И мы просто имеем возможность сравнить, есть ли голодание кислородное, недостаток крови, именно на стрессе. То есть мы сравниваем, грубо говоря, покой и норму. И вот это позволяет определить, что да, данная бляшка, она опасна, и нужно производить какие-то действия. Соответственно, это будет стентирование, баллонная дилатация, шунтирование и так далее. Ну, то есть каким-то образом нужно восстановить приток крови к сердечной мышце. Методы разные,
1: безусловно. Это уже будут кардиологи решать, как они эту часть спасают.
0: Ну, эта методика, она на самом деле как бы появилась именно в зоне КТ, появилась недавно. А помимо этого есть много других конкурирующих методов. Но опять же, плюс какой? Это достаточно простая, повторяемая и делающаяся в амбулаторном варианте процедура, которую можно совместить с коронарографией. Да? То есть оценить именно, есть ли стеноз или нет, и после этого сделать еще вот этот тест перфузионный, который позволит оценить состоятельность миокарда и, возможно, в дальнейшем спланировать какие-то лечебные действия.
1: У нас с вами буквально, наверное, 2-2,5 минуты до завершения эфира остается. Вот о чем хочу спросить, именно оставаясь в теме КТ в кардиологии. Все-таки диагностика последних, ну, скажем так, 10 лет и даже чуточку больше, она на что настроена? На раннюю диагностику всевозможных состояний, которые могут угрожать человеческому здоровью. Вот это самое КТ в кардиологии, в том числе многосрезовое, вот это вот там 500 где-то больше – это возможно при ранней диагностике или все-таки, если мы уже идем вот на 500 срезов, это значит, что определенная тяжесть прожитого мы уже за собой тащим?
0: Ну, давайте разграничим. То есть 500 срезов – это возможность исследовать пациентов, которые сложны для других компьютерных томографов. То есть мы получаем замечательные информативные КТ-коронарографии на 64 срезах. В других подразделениях. Прекрасно абсолютно. Но я повторюсь, там есть определенные ограничения. Вот для таких пациентов с ограничениями, для, возможно, более тонких, для оценки более тонких изменений, более мелких сосудов, предназначены вот эти тяжелые, скажем так, мощные аппараты. Соответственно, про раннюю диагностику, что 64, что 512, КТ-коронарография – это, безусловно, скрининг, это, вернее, скажем так, это метод, который позволяет без каких-то серьезных рисков для пациента, это может быть и, например, молодой человек, да, там, 30 лет, 45, у которого, ну, непонятный болевой синдром, да, то есть вот он просто болит в районе сердца. Что это такое? Либо это раннее проявление атеросклероза, метаболический синдром, да, и вот он в 30 лет, условно говоря, уже у него есть бляшки, которые суживают сосуды. И вроде как такого молодого сразу отправлять на инвазивную коронарографию, ну, у большинства кардиологов рука, что называется, не поднимается. И женщины. На самом деле женщины вообще практически не подвержены атеросклерозу. Вот до 50 лет
1: так,
0: это...
1: Вы сейчас часть, так сказать, тех, кто уже собрался на определенную диагностику, сейчас разгоните.
0: Нет, а почему нет? На самом деле, как бы это так и есть. То есть, женщины по атеросклерозу, они значительно более защищенные, нежели чем мужчины. Мужчины – это зона риска. Поэтому вот те пациенты, которых они не укладываются в обычную клиническую, скажем так, картину человека, болеющего сердцем, как правило, это мужчины старше 50 лет, там пьющие, курящие там, и все остальное, что называется, с повышенным весом и так далее. А если это, все это не так? Если это подтянутый спортсмен в 30 лет, да, и у него болит сердце, что с ним делать? Вот для этого и предназначена как раз наша методика, которая позволяет буквально за 15 минут разобраться, есть проблемы с сердцем, с коронарными артериями или нет. А вот если они уже есть, вот тогда уже подключается тяжелая медицина, инвазивная коронарография, баллонная дилатация, стенты и так далее, и так далее. Раньше такие пациенты, на самом деле, им говорили, да что ты говоришь, у тебя голова болит, а не сердце. Иди, работай лучше.
1: Ну, то есть, пока картина уже не была явная, не происходила катастрофа.
0: Они уже приезжали с инфарктом миокарда, такие пациенты. А сейчас есть возможность, не углубляясь в тяжелые методики, в амбулаторном периоде спокойно как бы разобраться с этой ситуацией и зачастую спасти пациента.
1: И если я правильно понимаю, то и 64 среза в Екатеринбурге есть.

0: и больше есть, и до 500 тоже, в общем-то, если поставить задачу, то найти можно.
1: Да, на самом деле есть такая сейчас возможность именно обследоваться на аппаратах экспертного класса. 512 срезов. Действительно, сейчас появилась такая возможность.
0: Завершая наш с вами разговор, вот по пунктам, наверное, самое такое, ну, не сказать, что конспект нашей беседы, но что необходимо для КТ-диагностики? Даже, наверное, не сами показания перечисляем, а вот как правильно взять, приехать на КТ. Опять же, если диалог со своим лечащим доктором состоялся, направление есть, и не останавливаемся мы на этом предварительном этапе. Давайте выясним, а нужно ли вам КТ вообще.
1: Ну, давайте так. Если направление написано, если мы знаем цели и задачи метода, то есть для чего мы приезжаем, а в большинстве клиник существует несколько вариантов. Первый, самый удобный для большинства интернет-зависимых людей, это записаться онлайн. Есть такая возможность, безусловно. Личные кабинеты, запись с сайта, все это есть. Второй вариант – колл-центр. Известные телефоны, отзванивайтесь, много людей, нет очередей. Вас всегда выслушают, переключат при необходимости на специалиста, чтобы еще раз определиться, что же вам нужно действительно и как это называется, чтобы не ошибиться. Расскажут подготовку, сориентируют по времени, напишут конкретную дату и так далее, и так далее. Ну, и третий вариант – это когда у вас все-таки есть определенные сомнения, вы приезжаете на консультативный прием в поликлинику, к терапевту, либо, например, к неврологу, либо к гастроэнтерологу, если у вас такая узкая задача, и вместе с ним обсуждаете, что же в этой ситуации правильнее сделать. Я думаю, что грамотные доктора все расскажут правильно, подробно и по полочкам.
0: Дмитрий Зенин, рентгенолог, врач КТ-диагностики, кандидат медицинских наук и заведующий отделением лучевой диагностики многопрофильной клиники здоровья 365, был сегодня в студии Ординаторской. Огромное спасибо.
1: Спасибо, всего доброго.
2: Ординаторская на 104,5 FM. Беседы с ведущими медицинскими специалистами города и области. Экономика и бизнес.
3: Здравствуйте, у микрофона Милена Крагезова.
4: Рынки, туризм и отдых.
3: Новые прямые рейсы между Екатеринбургом и Нью-Дели привлекут туристов из Индии на Урал. Об этом рассказал заместитель министра международных и внешнеэкономических связей Свердловской области Олег Александрин в центре Интерфакс Урал.
5: Достигнуты предварительные договоренности о реализации как раз именно билетов, используя индийские агрегаторы. Это позволяет более доступным еще наполнить трафик не только за счет уральцев, но и за счет индийских коллег, чтобы этот рейс уже устоялся, стабилизировался и был постоянно устойчивый спрос. Ну и такой был двусторонний туризм, да, и уральский туризм в Индию, и деловой туризм, и приезд коллег из Индии к нам на Урал посмотреть, полюбоваться и нашими красотами.
3: Напомню, прямые рейсы из Екатеринбурга в Нью-Дели с 25 октября запустят уральские авиалинии. Полеты будут выполняться 3 раза в неделю.
4: Налоги.
3: В Екатеринбурге выросли поступления по налогу на доходы физических лиц в первом полугодии. В городской бюджет поступило более 10 миллиардов рублей. Об этом рассказал директор Департамента финансов Юлия Медведева на заседании Гордумы.
6: Налог на доходы физических лиц. Фактическое поступление 10 миллиардов 373 миллиона рублей. Процент исполнения годовым назначением 42. Акцизы по подакцизным товарам 2 миллиарда 70 миллионов рублей. Процент исполнения 51,8. Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения 3 миллиарда 827 миллионов рублей, процент исполнения 45. Земельный налог 1 миллиард 442 миллиона рублей, процент исполнения 44.
3: В целом доходы бюджета Екатеринбурга за первое полугодие составили 48 миллиардов 822 миллиона рублей. Это 48,1% от установленного плана на год.
4: Банк России.
3: Портфель потребительских кредитов в Свердловской области вырос на 4% в этом году. По данным на 1 августа он составлял 462 миллиарда рублей, сообщил заместитель начальника Уральского главного управления Банка России Сергей Коровин в центре Интерфакс Урал.
7: Как берут кредиты граждане Свердловской области? Розничный портфель в текущем году растет скромнее корпоративного. В первую очередь это связано с тем, что меняются в сторону ужесточения условия льготной ипотеки. Кроме того, требования банков к заемщикам остаются достаточно жесткими. Задолженность свердловчан перед банками на 1 августа текущего года составила 1,2 триллиона рублей, прирост в годовом выражении на 8%.
3: Корпоративный кредитный портфель, по данным на 1 августа в Свердловской области, достиг 2,6 триллиона рублей, увеличившись на 13%. На этом пока все. До встречи в следующих выпусках.
8: Что такое свага?
9: В чем разница между нормисом, скуфом и офником?
10: Кто твоя бести?
9: Агэсбингом. Хоть раз занимались?
10: Не надо агриться. К вам уже выезжает пояснительная бригада с радиофорум. Программа «Не то слово» и Маргарита Балакирская помогут отцам и детям найти общий язык и расскажут все о лексиконе зумеров. Это несложно. Это изи на 104.5 FM.
11: Сегодня разбираем выражение «Nike Pro». Если вы его слышите, скорее всего, речь идет не об одежде, хотя изначально термин подразумевал профессиональную линию знаменитого бренда. Первые ролики с тегом Nike Pro завирусились за рубежом в 2023 году. Создатели подчеркивали разницу между новичком и прокачанным спортсменом. Позже термин стали употреблять в ироничном ключе, чтобы высмеять тех, кто использует спортивный стиль для привлечения внимания. Nike Pro. Так в Рунете называют девушек, которые зациклены на внешности, регулярно публикуют в соцсетях свои фото в спортивной форме, как правило, обтягивающей, и это связано не с любовью к спорту, а с погоней за лайками. Но может случиться и так, что смеяться будут уже над теми, кто в комментариях под фото навешивает ярлык. Типичная Nike Pro. Если такое напишет женщина, скажут, да, она завидует. Если мужчина, он просто не знает, как еще познакомиться с той, что на фото. Поэтому осторожнее с термином, а то получится, как у Городничего в комедии Гоголя «Ревизор».
12: Чему смеетесь? Над собою смеетесь.
11: Особенно не рекомендуется использовать выражение Nike Pro в адрес настоящей спортсменки. Вдруг она занимается боксом.
4: Не то слово.
13: В эфире Радиофорум на 104.5 FM. Рассказываем, что происходит.
14: Здравствуйте. Банк России разрешил пополнять счета через сторонние банкоматы с помощью системы быстрых платежей. Опция станет доступна с 1 октября, пишет Коммерсант, уточняя, что указание регулятора прошло регистрацию в Минюсте. Лимиты на операции составят до 25 тысяч за одну транзакцию, до 50 тысяч в сутки и до 200 тысяч в месяц, пишет Коммерсант. Бывшему замминистра ЖКХ Свердловской области Андрею Кислицыну вынесли второй приговор. С учетом приговора, который Андрею Кислицыну выносили в начале марта, в колонии бывший чиновник должен провести 14 лет, а общий штраф составил 16 миллионов, пишет портал Е1. По материалам следствия, сумма взяток составила более 4 миллионов. Сумму разделили бывший министр ЖКХ региона и два его заместителя. Туристический поток в Екатеринбург с начала года вырос на 15%. Уральскую столицу посетили более миллиона путешественников, заявил во Всемирный день туризма глава города Алексей Орлов. Мэр добавил, что Екатеринбург – современный мегаполис на границе Европы и Азии, который с каждым годом все ярче раскрывает свой потенциал. Цитату приводит КАПА «Екатеринбург». В прошлом году россияне чаще всего ездили по путевкам в Турцию, Египет и Объединенные Арабские Эмираты. По данным Росстата, на турецких курортах побывали более 3 миллионов 700 тысяч россиян. В Египет туры приобретали почти 2 миллиона человек, а в Эмираты съездили больше миллиона организованных туристов. В Минпросвещение рассказали, сколько должны длиться школьные каникулы. Дети могут отдыхать минимум 9 дней в каждом из учебных триместров, заявил глава ведомства Сергей Кравцов. В этом году Минпросвещение рекомендовало школам провести осенние каникулы с 26 октября по 3 ноября, зимние с 31 декабря по 10 января, а весенние с 27 марта по 4 апреля. Официальный доллар на сегодня 84.34, евро 95.87.
15: Повтор программы.
4: Программа
15: Программа «Адекватные люди». Ищем нормальность в себе и в окружающих с психологом Анной Цоколовой и ведущим Павлом Рубцовым.
16: Присоединяйтесь к «Адекватным людям» сегодня в 12 часов на частоте 104.5 FM.
17: Для лиц старше 12 лет.
18: В студии Павел Рубцов и психолог, гештальт-терапевт Анна Цоколова. Привет.
19: Всем привет.
18: Сегодня будем говорить о критике, самокритике, когда критика переходит в абьюз. В общем, о том, как критика влияет на наше психологическое здоровье и состояние. Про критику можно говорить все, что угодно. Очень много всяких подходов в социальных науках и так далее. Но мы поговорим с точки зрения психологии. Откуда берется в нас критика?
19: Ну, естественно, это очень важный момент в развитии человека и человечества. Потому что если бы люди не критиковали сами себя и окружающих, то мы бы не развивались, ничего бы у нас не было.
18: Это, конечно, прекрасно. Нам все из каждого утюга говорят про критическое мышление, которое нужно развивать. Но за этим кроется такая пустая концепция, что ужас ужасный. Мы видим, что давайте развивать критическое мышление, ну, прям в одном предложении с тем, что люди говорят неправду. О том, что нужно говорить только вот такой вид правды, но при этом развивать критическое мышление. И у человека, который это говорит, нет никакого противоречия в голове. То есть, с одной стороны, существует какая-то объективная правда, с другой стороны, должно быть критическое мышление. И надо это все развивать. Вот одновременно. Ну, чтобы все это развивалось, и получилась единственная правда, которую знаю я. А если вы говорите другую правду, значит, у вас нет критического мышления, вы дурак. Вот примерно вот такая вот концепция сейчас существует. Поэтому критика, она по-разному возникает. Понятно, что человеку что-то не нравится. Но это можно пропустить, но это можно и покритиковать. И разными способами покритиковать.
19: Ну, смотри, обучение без критики невозможно.
18: Со стороны кого?
19: Со стороны учителя.
18: Обучающего.
19: Ну да, со стороны обучающего. То есть это просто невозможно чему-то научиться, что-то улучшить, если не критиковать. Мы же можем назвать это критикой, а можем анализом, самоанализом, ну, какими-то другими, более приятными нашему слуху и мозгу словами.
18: Чтобы была работа над ошибками, нужно найти ошибки.
19: Да, да. И ты совершенно верно сказал, что все зависит от того, как эти ошибки представляются себе и окружающим, и, собственно, что с этим делают люди дальше. Потому что очень часто, например, ты задел тему самокритика, очень часто люди занимаются самокритикой очень упоенно.
18: Самоедство. Да?
19: Вот это, да, самоедство это называется, ты прав. И при этом ничего не меняют. То есть они все время говорят, я дурак, или я там ничего не умею, или я там, не знаю, очень плох в этом, и в этом, и в этом. Или да я, у меня все равно ничего не получается. Продолжают это делать. Там, встречалась у своих клиентов регулярно с этим, что да я вообще не могу в этих танцах, у меня ничего не получается, я хуже всех, сколько бы я ни ходила, нет прогресса. И при этом продолжает ходить и ничего нового не делать. То есть и не бросает, и не уходит. Или там, не знаю, в работе, в учебе. Ну, без разницы.
18: То есть в этом случае самокритика работает как снятие с себя ответственности.
19: Да, в том числе. То есть если
18: очень
19: это самокритика
18: сказать,
19: такая деструктивная, которая вот к конструктиву не приводит, то есть к чему-то новому, к созидательному.
18: Вообще, конструктивная критика – это довольно редкая вещь. Хотя они все говорят, что критика должна быть конструктивной, тоже встречать конструктивную критику приходится не так уж часто, как хотелось бы. Ну, на мой сугубо взгляд. Потому что критика – это первое, что ты хочешь сказать человеку, когда что-то не нравится. Но это не важно. Семейные отношения, посуду не помыл – это же критика. Почему она возникает?
19: Иногда люди критику... Так, подожди, то есть мы сейчас с тобой хотим поговорить о том, как отличается критика и деструктивная критика или абьюз. Или
18: просто
19: все-таки...
18: Или что?
19: Или все-таки про физиологию, почему, как люди
18: критики
19: принимают критику.
18: Давай. Нет, давай сначала разберемся с понятиями. Все-таки потом про принятие и непринятие критики, потому что раз уж начали о том, что сама критика бывает конструктивная и деструктивная, скажем так, то и любая критика такая.
19: Любая критика и сама, и не сама. Да? Ауто.
18: Аутокритика. Почему возникает такое желание покритиковать? Вот это вот все, ты неправильно все делаешь, начиная с родителей и заканчивая супругами.
19: Потому что нас изначально, с самого детства, учат к тому, тому, что есть правильно. Вот и все. И за неправильное ругают. То есть это наученное. То есть вот тут как раз никакой физиологии. То есть человек, который бы воспитывался без критики извне, он бы не искал вот этого эталона идеальности или правильности. Вопрос только в том, насколько далеко он зашел в этом поиске.
18: Вот, а чаще всего...
19: То есть перфекционизм, например, это поиск идеальности в абсолютной форме. А, ну, просто стремление к лучшему – это адекватное, объективное, умное решение к развитию, к улучшению своей жизни и окружающих.
18: Ну, подожди, критика часто рождается из какой-то неудовлетворенности не просто потому, что это неправильно, а потому что я чувствую себя не очень хорошо, а тут еще вот и посуда не помыта.
19: Нет, ты говоришь про деструктивную как раз критику, которая рождается из неудовлетворенности собой. То есть так тоже бывает, когда человек собой не удовлетворен, своей жизнью, например. Вот ты про супругов говоришь очень часто. Супруга сама, например, в этот момент не удовлетворена своей жизнью, своей, не знаю, успеваемостью на работе или в чем-то еще. И ее все раздражает, и в том числе это раздражает. Это мы уже отнесем к конфликтам. Да, у нас же есть такая тема, мы уже говорили на эту тему в одной из передач про конфликты. Критика все-таки это немножко другое. Критика не просто ты не помыл посуду, ну, это констатация факта одного, да? А критика это чуть более обобщенное, что ли.
18: Ты
19: что?
18: Неправильно помыл посуду, смотри, сколько грязи.
19: Например,
18: ты
19: да.
18: В углах не помыл.
19: Более детально, да, то есть.
18: Кто
19: вот,
18: так
19: давай
18: моет?
19: Так, давай начнем с деструктивной
18: критики.
19: Давай
18: с деструктивной, вот ее проще всего обсудить.
19: Проще всего, да. То есть деструктивная критика, она направлена на личность. То есть обычно говорится, ты всегда все... Ты, ты как это прилично-то сказать, ну, всегда грязнуля, да? Ты никогда не моешь, там, ты, не знаю, там, ты все испортил, ты эгоистка, ты... Ну, в общем, вот это ты бестолковый про детям, про детей говорят. Ты бестолковый, да, ты всю жизнь такой, там, и так далее. То есть вот это вот обобщение глобальное, да, с использованием ты высказывания, где просто идет накидывание на личность человека каких-то шаблонов, штампов, обзывательств и так далее. А общая и размытая такая формулировка, да, которая непонятно вообще про что. Там, ты опять все испортил, у тебя все ужасно получается, или ты всегда плохо учишься, или начальник может сказать, у вас вы всегда все профукиваете, про, значит, теряете и так далее. Да, то есть критик занимает такую позицию судьи. Он точно знает, и никаких других вариантов нет, как нужно по-другому. При этом, что важно в деструктивной критике, он не говорит, как надо делать. Он только ругает, критикует, обзывает и совершенно не говорит про то, как по-другому. Деструктивная критика, она... Важная ее деталь в том, что нет такого разбора, когда это говорить, кому это говорить, при ком это говорить. Вот это тоже очень важная вещь, потому что если критика, как правило, говорится при других людях, которым не обязательно это слышать,
18: это уже психолого-риторическая ситуация получается, когда есть аудитория уже другая. Специально человек критикует другого, чтобы что показать? Свою власть?
19: Конечно, свою власть, свою хорошесть, свою правильность и как-то возвыситься в глазах своих и окружающих, просто возвыситься, да, то есть стать более компетентным в глазах других людей и так далее, там, в глазах друзей, родителей, часто так бывает, других, или учителей, так, очень тоже такая болезненная тема, когда ребенка там претензии предъявляют к ребенку учителя, а родитель при учителях начинает этого же ребенка тоже ругать, причем присовокуплять все, что он дома еще и посуду не моет, хотя вроде говорим про уроки, это совершенно не к этому. И обесценивание любых успехов, ну, например, на работе, да, то есть человек говорит, но мы же, смотри, добились вот таких вот уже результатов, они лучше, чем предыдущие. Он, ну и что, это все равно всего мало, да, я вам поставил вот такой план, вы всего лишь половину сделали, то есть непринятие вот даже маленьких успехов, за которые можно было бы похвалить.
18: Почему не пять?
19: Да, да.
18: С той же оперы.
19: То есть человеку было сложно сделать четверку, получить четверку за очень сложный предмет, и вместо того, чтобы признать это, человек говорит, ну, вообще-то мог бы и пять получить, и так далее. Да, то есть и двойные послания очень часто. Вот это в отношениях как раз это абьюзинг, да, когда человек говорит, я тебя люблю и ради тебя стараюсь. А у меня есть совершенно... Ну, много, на самом деле, таких совершенно страшных историй, на мой взгляд, когда абьюзер, ну, чаще мужчина, потом, не знаю, приходят чаще женщины вот с этим вопросом, когда мужчина так все заворачивает в такую красивую упаковку, что он так любит этого человека, и вот, ну, у меня была такая ситуация в клиентской среде, где мужчина говорил, тебе никто эту правду больше не скажет, ты страшная, ты некрасивая, красивая. Да, то есть, замечаете, да, страшное некрасивое – это не критика, это шаблоны, это штампы, которые невозможно изменить. То есть, непонятно, если бы он сказал, там, не знаю, выщипай брови или там, я не знаю, даже займись спортом, я и то считаю, что это уже неприлично говорить девушке, женщине, особенно, которую ты как бы любишь.
18: Критика?
19: Объективная, слушай, вот с этим, правда, очень много вопросов. Ее не существует. Объективной критики не существует. Просто признайте уже и поймите
18: это. Ты написал в слове, сделал 5 ошибок из 5 букв. Это объективное?
19: Это объективное.
18: Надо писать так.
19: Это не критика.
18: А что?
19: Это объективная оценка.
18: Ну, а критика и подразумевает оценку. Оценивание так или иначе. Правильно?
19: Хорошо, наверное, я смотрю более глобальные ситуации, когда говорю, что вынуждена с тобой сейчас согласиться, что объективно... Ну, вот смотри, опять же, критика больше про написание, красоту написания. Там у тебя некрасивый почерк. А, то есть, когда...
18: Ну, объективно бывает.
19: Слушай, мы никогда не говорим...
18: Рецепты?
19: Когда мы никогда не говорим, что поиск ошибок в тексте, например, это критика.
18: Почему? Некоторые...
19: Это рецензирование.
18: А рецензирование
19: это, кстати,
18: не критика?
19: Тоже критика. Но я имею в виду, что это... Как это слово-то называется, когда поиск ошибок конкретно? Вот не... В общем, чаще всего, я что-то тут запуталась, честно говоря, но потому что это не психологический больше аспект, да, вот про учебу. А что это, критика? На мой взгляд, нет. Я бы не назвала, когда учитель исправляет ученика, что он его критикует.
18: Что он делает?
19: Исправляет.
18: Ладно, хорошо.
19: Исправляет. Ну, на мой взгляд, исправляет. Все-таки мы про критику говорим больше, когда это касается каких-то более, ну, не знаю, вещей менее...
18: Формализированных.
19: Ну, да, у которых нет четких границ.
18: Ну ладно,
19: структур
18: хорошо.
19: Структур и так далее.
18: Об этом еще
19: то
18: поговорим.
19: То есть это обычно
18: ладно.
19: Про красоту, там, про какую-то, про, не знаю, уместность, про, ну не знаю, поведение. Да? Ведь не бывает хорошего поведения. То есть это вот хорошее поведение, оно у каждого в голове по-своему определяется. И когда родитель ребенку говорит, ты должен хорошо себя вести, или критикует и говорит, ты себя плохо вел в гостях, да, ребенку не всегда всегда непонятно, я бы так даже сказала. То есть надо было конкретно говорить.
18: А сейчас вот. Он освоит оценку за поведение в школах с 1 сентября.
19: И вот она тоже не может быть объективной. Разве что есть объективные, конкретные, как они называются, критерии. Вот если есть критерий, тогда это будет объективно по отношению к этим критериям.
18: Если человек знал эти критерии
19: да,
18: заранее.
19: Естественно, естественно. То есть вот эти критерии, они обозначают... Слушай, подожди, ну вот я опять вернусь к тому, что критика это или не критика. Если человек нарушает правила, мы же не критикуем его. Это же называется не критика.
18: Почему?
19: А оценивание и исправление.
18: Ну, как правило, смотря где и насколько они формализированы.
19: Я про терминологию, ну, что хорошо, все-таки ладно. Это не называется критиковать. Если он нарушил правила дорожного движения. Ведь этот ГИБДД человек, он же не критикует
18: критика,
19: его.
18: Если я правильно этимологию понимаю, да, от кризис суждение. Я имею суждение относительно того, что кто-нибудь сделал. Угу. Если я не ошибаюсь в этимологии, могу ошибаться, не смотрел.
19: Так, давай продолжим все-таки давай. Про критику, про которую знаем мы, обычные люди, mm-hmm. и которые воспринимаем слово «критика», как когда кто-то кого-то оценивает по каким-то критериям. Вот так вот. Mm-hmm. И деструктивная критика, это, как я еще раз повторюсь, это когда говорится оценочно и нет. Угу. Не точно.
18: Нет общеустановленных критериев.
19: Есть глобальное обобщение. Угу. Да, то есть просто обобщение, нет никакой точности. Есть навешивание ярлыков. Ты высказывание, то есть ты такой-то, ты ужасен, ты, угу. ну и там много эпитетов разных, не предлагает решений для исправления этого, то есть изменения угу. какого-то. Делается это не вовремя, в любое время, при любом человеке и так далее, то есть даже если это неуместно, да, то есть вполне себе двойные послания, где я же тебя люблю, и поэтому я тебе это говорю, и говорится то, что опять же невозможно исправить. Ну, там, ты некрасивая, да, что это, как это, ну, то есть он же не говорит, на тебе денег, сходи на пластическую операцию, полностью измени свою внешность свою, что тоже является, конечно, абсолютно неадекватностью, но, угу. тем не менее, это хотя бы какое-то решение. И еще последнее, что вы чувствуете в конце? Как правило, вы чувствуете растерянность, стыд, унижение.
18: Того, кого критикуют.
19: Да, тот, угу. кого критикует, он испытывает, да, хочется спрятаться, оправдаться, замкнуться, то есть вот нет энергии на деланье по-другому.
18: На преодоление.
19: Да, есть скорее вещи. Вот такое опускание рук, угу. расстройство, может быть, злость, там, ощущение собственной плохости, ощущение собственной ненужности, там, нехорошести и так далее. То есть вот здесь очень важно это. Если, когда вас критикуют, вы чувствуете подъем энергии на улучшение, то есть желание угу. что-то сделать, значит, это была конструктивная критика, про которую я сейчас скажу. А если вы чувствуете упадок сил, ощущение себя плохим и так далее, стыд, там, унижение и так далее, значит, это была деструктивная, скорее всего, критика. Про то, почему мы так болезненно воспринимаем критику, я еще, надеюсь, сегодня скажу, если мы еще раз не зацепимся за терминологию.
18: Хорошо, терминологию. Если все-таки закончить про деструктивную критику и терминологию, ты сказала абьюзер. Вот критика и абьюз.
19: Да,
18: как
19: это
18: они... критика. Понятно, что если абьюз, то деструктивная
19: да.
18: критика.
19: Деструктивная критика является одним из симптомов абьюза. Mm-hmm. То есть, когда человек регулярно, постоянно, деструктивно вас критикует, скорее всего, он занимается абьюзингом. Он сам может этого не понимать. Он может искренне считать, что он любит и хочет вас улучшить. Или он, вот часто абьюзеры говорят, там, не гуляй с этими подружками, они плохие, они тебя ухудшают, да, они угу. там на тебя плохо влияют. Вот такие вещи, и он как бы из любви это делает, как будто бы. На самом деле нет. Из желания, скорее всего, ну, вами властвовать угу. над вами.
18: Кстати, вспоминается про деструктивную критику, критика, которая вот расходится, ну, например, другой угу. пример, не из семейной жизни, а из оценки разных произведений в комментариях часто. Угу. Ну, к фильмам, например,
19: ну,
18: да,
19: критика,
18: к сериалам.
19: Да, такая, комментарий.
18: Дрянь.
19: Ага,
18: точка.
19: И
18: вот, да. вот этот пример деструктивной критики, который вообще ничего не объясняет.
19: Вот, например...
18: Игра актеров «Дрянь». Все.
19: Что Чё это
18: дрянь?
19: Значит?
18: Где дрянь?
19: Да,
18: ну,
19: что должен делать? Или вот Екатерина, например, нам писала, подожди, про деструктивную критику, угу. когда она участвовала в кастинге, и жюри, в общем, авторитетные люди достаточно, известные, возможно, в каких-то да, кругах, сказали ей, идите, пойте лучше перед мамой с папой дома. Ну вот это что? Ну то есть как можно после этого вообще встать снова на сцену? Ну, мне кажется, что профессионалы должны критиковать правильно. Как я об этом еще скажу? но вот особенно навешивать ярлыки, угу. что, к сожалению, очень любят вот, люди, у которых есть власть. Например, да, жюри.
18: Ну, либо те, которые не могут, так сказать, глаза в глаза сказать что-нибудь. Я про критиканов, которые в комментариях это делают. Ну, кстати, да, есть же люди, которым это вот необходимо угу. показать, что я-то тут профессионал. Неважно, кто ты там, Вася Пупкин, неизвестно, откуда у тебя там аватара даже нет. Но ты пишешь, что вот какое-нибудь произведение, которое все там приняли. Угу. Назло, назло. Критика назло тоже распространенный, кстати, такой вариант. Но переходя к конструктивному, критики, как раз еще одно сообщение я прочитаю, а можно критиковать только если тебя спросили. Вот мне так норм, готов к оценке, просишь кого-то, а то и денег заплатишь. А вот тебя конструктивно и критикуют. То же самое с преподавателем. Ты идешь, как считаешь, так, как считаешь, что этот человек знает, как надо, и просишь его тебя научить.
19: Да, и не всегда люди, которые как это называется, являются вот этими профессионалами, умеют конструктивно критиковать. К сожалению, это частая
18: это,
19: проблема.
18: Вот смотри, это же тоже, наверное, часть психики, ну, поскольку рецензии написал тоже немало, и на дипломы, там, и на курсовые, и на диссертации порой, всегда ищешь сначала что-нибудь, за что критиковать, что неправильно. Потому что, когда все правильно, так все понятно. Да, вот тут смотри, это и должно было быть.
19: Правильный. Ведь есть дача обратной связи по правилам. И эти правила прописаны, их несколько вариантов. Самый известный вариант – это правило бутерброда, ну, сэндвича на самом деле, потому что бутерброд у нас в российской ментальности – это два компонента, ну, чаще всего.
18: Сэндвич, а сэндвич – хлеб, это... что-нибудь хлеб.
19: Да, и здесь то же самое. Поддержка, критика, поддержка. Ну, то есть оценивание какое-то, поддержка. То есть такой, господи, метод сэндвича. Ну, называют его бутерброда. И смотрите, тут важно, вот что такое конструктивная критика? Я уже так, забегая вперед, сказала, что после этого вы можете испытывать подъем сил, чтобы что-то исправить. Это ваше, когда вам это говорят. Дальше, фокус на действии, а не на личности. То есть конкретно, что Ваграм было сделано не так.
18: Об этом написал Ваграм, написал, конкретно... нужно критиковать не человека, а его поступки.
19: Да, да. Вот, вот это конструктивная критика, когда поступок, но не просто поступок, там, ты ужасно поступил. Ну, тоже ведь критика, но она деструктивная. Что значит ужасно? Что я сделал? Что именно в этом действии было ужасным? Ну,
18: человек понимает.
19: Не всегда. Ребенок, вот, например, очень редко понимает.
18: Кот, ну, вот иногда понимает.
19: Ты плохо себя вел. Это же не личность, а его поведение. Но что значит плохо? Как вести себя по-другому? То есть это тоже деструктивно. Не только действие, но и действие конкретно, предметно, то есть очень понятно, про что идет речь.
18: Ты кричал, игрушку,
19: да, ты не надо ломать игрушку, не надо было кричать на хозяина квартиры, да, там, не знаю, не надо было бить
18: кота
19: собаку.
18: Стирать.
19: Да, в стиральной машине. Ну и так далее, да, то есть или, там, твой доклад был бы сильнее, если бы ты, то есть вот это вот...
18: Не был таким. Это шутка была, это не конструктивный переход, деструктивный.
19: То есть опора на какой-то позитив. Да, то есть мне очень нравится вот это упражнение, которое часто в тренингах на коммуникацию проводят. Это умение сказать критику через позитив. Например, когда ты приходишь домой вовремя, я очень рада. Да, не, ты надоел уже все время опаздывать, а вот через хорошее.
18: Но сегодня что-то уже не 6 вечера, а 23.
19: Или там, мне нравится, когда ты мне говоришь приятные слова. Да, и так далее. То есть вы... Это прямо, знаете, вот я когда проходила сама эти упражнения, прямо мозг заставляет так двигаться и думать.
18: Вот, потому что критиковать легче, чем искать позитив, вспоминая рецензии. Опять же, что всегда он концентрируется сразу. Сначала на негативе, а потом уже подтаскиваешь позитив, потому что, ну да, вот тут все правильно сделано, тут все правильно сделано, и вывод общий, ну да, нормально.
19: Ну вот в супервизии по гештальт-психологии, например, мои там учителя, мои супервизоры хорошие, крутые такие, научные, они всегда дают бутербродом, вот этим сэндвичем, ну, да, то есть они все время поддерживают, да. Потом говорят, что можно было улучшить и как, что очень важно, и потом опять поддержка.
18: Пока мы прервемся, подожди, подготавливай свою речь после перерыва, вы не переключайтесь, прервемся, вернемся, не переключайтесь.
20: Время информационно-оздоровительной зарядки. Если хочешь быть здоров.
21: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
22: На радиофорум программа «Если хочешь быть здоров» у микрофона Александра Короткова. В студии я приветствую Дмитрия Зенина, рентгенолога, врача КТ-диагностики, кандидата медицинских наук, заведующего отделением лучевой диагностики многопрофильной клиники «Здоровье 365». Дмитрий Михайлович, здравствуйте.
1: День добрый.
22: Мы с вами сегодня говорим о компьютерной томографии. Это диагностика, процедура, которая перестала быть экзотикой, вошла в обиход в самых различных ситуациях со здоровьем человека. Но прежде чем говорить о важности КТ и ситуациях, когда вот без этого исследования диагноз не поставить, либо не уточнить, есть спор об информативности КТ, потому что есть люди, в том числе врачи, которые называют томографию не самой информативной. Вот вы таким скептикам что-то возражаете?
1: Я считаю, что любая диагностика – это комплексная задача. Это начинается с приема врача-терапевта, и уже после этого назначаются дополнительные анализы. Это может быть банальные лабораторные вещи, а потом уже подключаются дополнительные методики, которые позволяют лечащему доктору определиться, ну, во-первых, с диагнозом, а во-вторых, с дальнейшей тактикой лечения. Это, безусловно, рентген, УЗИ. Сейчас, собственно, это активно использующаяся компьютерная рентгеновская томография. Безусловно, магниторезонансная томография. Ну и дальше я могу перечислить достаточно долго. На самом деле тяжелых методик много, их вариаций, сочетаний и так далее, и так далее. Все вот вышеперечисленные вещи, безусловно, в каждой конкретной ситуации, они должны составлять какой-то ансамбль, да, то есть они должны взаимодополнять друг друга. Ну, то есть банальный пример. Например, эндоскопические методики, да, которые осматривают изнутри, они прекрасно ставят диагнозы именно по заболеванию, связанные с опухолями, полипами, воспалениями и так далее. Но зачастую они сталкиваются с тем, что что-то происходит с кишкой, она, например, сдавлена снаружи, либо они обнаружили опухоль, и они не знают, куда она растет. И вот именно в этих задачах применяется магниторезонансная томография, безусловно, компьютерная томография, которая позволяет оценить вот эти все недостающие, скажем так, элементы, которые остаются за пределами метода. Например, КТ и МРТ и УЗИ – это, ну, такая сладкая троица, которая взаимодополняет друг друга и очень часто помогает ставить диагноз.
22: КТ, компьютерная томография, с момента, когда появилась, как-то развивается? И если да, то в чем вот это развитие выражается? Как понять?
1: В этом плане компьютерная томография, она, ну, начиная, собственно, уже с 90-х годов, развиваясь последовательно и достаточно интенсивно, она с каждым годом, с каждым десятилетием получает новые возможности. Прежде всего, диагностические. Вначале это банальные были пошаговые томографы, которые делали там один срез в 5 секунд. Потом это появились там спиральные томографы, когда, ну, например, легкие обследовались секунд за 30, очень медленно, постепенно, с большой дозовой нагрузкой. Сейчас появились томографы, которые делают снимок легких за один оборот трубы. То есть там человек вдохнул и сразу выдохнул. И вот за этот период, там буквально секунда-полторы, получаем весь объем информации, который требуется для постановки диагноза.
22: Спасибо большое. Я напомню, что в студии был Дмитрий Зенин, рентгенолог, врач КТ-диагностики, кандидат медицинских наук, заведующий отделением лучевой диагностики многопрофильной клиники «Здоровье 365».
20: Если хочешь быть здоров.
23: Реклама. Чистовая отделка уже выполнена. А теперь взгляните в окно. Живописный природный двор-парк как на ладони.
24: ЖК «Форум Парк» – это девелопер-форум. До новой жизни рукой подать. С квартирами от 5 300 000 рублей. ООО «Специализированный застройщик Форум Парк». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Количество квартир ограничено. Подробности на сайте forum-gd.ru.
25: Телефон рекламной службы 235-0-91-4.
26: Адекватные люди. Ищем нормальность в себе и в окружающих с психологом Анной Цоколовой и ведущим Павлом Рубцовым.
27: Лиц старше 12 лет.
18: Продолжается программа «Адекватные люди». В студии Павел Рубцов и психолог, гештальт-терапевт Анна Цоколова. Еще раз привет.
19: Еще раз привет.
18: Говорим мы сегодня про критику, самокритику и их проявления крайние, позитивные, негативные, как там конструктивные, деструктивные. Про конструктивную критику мы до перерыва начали говорить. Тебе что-то еще было что сказать.
19: Конечно. Давайте так. Что такое конструктивная критика? Это когда вы говорите про действия, говорите конкретно и предметно, конкретно что можно исправить дальше. Вы своевременно и уместно это делаете, то есть не при посторонних людях, которым не нужно это слышать. В то время, когда вы видите, что человек готов, вот Екатерина реально написала неплохую вещь, что когда ты запрашиваешь эту критику, или это ситуация, где надо это делать, ну, например, начальник подчиненный, ну, то есть не просто так.
18: Иногда же надо перед всем отделом отчитать, чтобы все вот. другие боялись. Это же тоже такой воспитательный момент, как в классе, например, за поведение или на родительском собрании.
19: Ну, вот это, я считаю, деструктивно и вредно. То есть вот эта вот публичная порка, как называется, как
18: пример.
19: Она очень деструктивно может повлиять на того, кого критикуют в этот момент. Лучше в этом случае говорить очень, ну, как-то про в целом поведение.
18: Есть
19: или
18: такой
19: там,
18: человек, который
19: или не
18: ведет...
19: так. Ну, можно так сказать. Ну, то есть, вот когда я веду организационное консультирование там у какой-то фирмы, мы продумываем прямо, как так сделать, чтобы и не задеть человека, но также, чтобы все это узнали.
18: Опять
19: и
18: ситуация.
19: Мы собираем, ну, вот консилиум, например, да, вот я врачей веду, они садятся, и начальник им, руководитель говорит о том, что, вы знаете, я бы хотел, чтобы вы все делали вот так и вот так вот, потому что иногда случаются, происходят такие случаи, да, и не называя имя, да, тот, кто это сделал, он знает, потому что ему в лицо один на один об этом сказали, что, слушай, так делать нельзя, да, и руководитель, он говорит о том, что участились случаи, или там произошел такой момент в нашей клинике,
18: ну,
19: или там организации.
18: Кто?
19: Да, не конкретизировать.
18: Сюжет, ситуацию объяснить.
19: Дальше. Конструктивная критика всегда учитывает прогресс. Вот то, что я говорю, много позитива, много поддержки в критике нужно давать критикуемому. Я объясню, почему через нейрофизиологию, то есть почему мы так болезненно реагируем на критику, и как только вы поймете, что любая критика вызывает у нас такую очень негативную реакцию и реакцию страха, вы поймете, почему в критике нужно очень много поддерживать кого угодно, своих подчиненных, своих детей, своих любимых людей, супругов, супруг, своих там родителей, неважно, друзей тем более, да, ну, не тем более, наверное, всех. Если вы хотите покритиковать, то в первую очередь вам нужно, во-первых, понять, а человек вообще готов и хочет ли это слышать. Был забавный видеоролик маленький про то, как человек говорит, я хочу покритиковать твою одежду. Он говорит, а тебе это для чего нужно? Тебе это нужно или мне? Он говорит, ну мне. Он говорит, ну давай так, ты покритикуй только про себя, молча. А он стоит такой молча. И второй его спрашивает, чувствуешь себя идиотом? Тот говорит, ну да. Ну вот такой вот юмористический ролик про то, что вообще-то не всегда нужно критиковать вслух. Очень хочется, помолчи.
18: Это прекрасные советы, которые, как часто это бывает, в психологических советах слабо исполняемы. Я еще раз говорю, что все-таки критика, она как-то сама срывается. Никто не думает.
19: Я сейчас скажу, подожди. Последнее, что еще раз я закольцую, скажу, в чем отличие конструктивной критики, это в ваших переживаниях после того, как вы это услышали. У вас возникает не чувство обреченности, стыда и чувство собственной плохости, а четко и ясно вырисовывается вектор действий. Этот вектор действий вы понимаете, понимаете логику, для чего так это делать. И после разговора у вас есть энергия и желание, там, не знаю, задать уточняющие вопросы, что-то сделать, действительно исправить. То есть, если у вас все это имеется, желание там, действительно приходить вовремя домой, потому что жена сказала это так, что вам захотелось приходить пораньше домой, значит, это была конструктивная...
18: Слегка помахала скалкой.
19: Критика. Вот чем отличается конструктивная и деструктивная критика. В том числе деструктивная критика является составной такой симптоматикой абьюзинга. да, то есть когда вас насилуют люди эмоционально.
18: Просто почему я говорю, что критика чаще возникает, да, в желании что-нибудь сказать, потому что, ну, мы сплошь и рядом это наблюдаем, это раз, а во-вторых, есть такие еще люди, которых, ну, обвиняют в критиканстве.
19: То есть это чрезмерно, да?
18: Ну, или постоянно, то есть они, им проще покритиковать, чем найти слова поддержки, потому что, ну, достаточно, поддержка у тебя и так есть, а вот кто еще покритикует?
19: Кроме как я. Чаще всего это происходит, потому что эти критиканы, люди глубоко неуверенные в себе и травмированные в каком-то раннем, скорее всего, возрасте. Не обязательно, на самом деле, сильно раннем, может быть, и в подростковом. Подростковый очень сензитивный для критики возраст, очень болезненный возраст для критики, именно подростковый, потому что там и так теряются все опоры, которые были еще в детстве, а во взрослости еще не перешел до этого, да, времени. Поэтому критиковать подростков прямо 10 раз подумайте и 100 раз еще раз подумайте и не критикуйте. И критиканы это делают не для того, чтобы улучшить людей, а для того, чтобы самому себе сделать приятно.
18: Одно другому не мешает.
19: Как хоть что-то пытаюсь сделать в этом бренном мире, который так ужасен, и хоть я его попробую исправить, например, думает такой критикан. Или он вообще чаще всего не думает, честно говоря, на эту тему, он просто критикует, потому что его все раздражает. Все его раздражает, потому что он себя чувствует неуспешным, он себя чувствует нехорошим, не лучшим. Еще нарциссы это делают часто, то есть люди, у которых нарциссическое расстройство личности или такая характеристика личности, ну, то есть акцентуация личности, которым очень важно быть лучшими, иначе им больно, иначе они чувствуют стыд, что они не лучшие, да, им надо быть либо лучшими, либо умереть. Вот, и поэтому важно критиковать всех, потому что иначе я умру, потому что я-то не лучший.
18: А если мир такой?
19: Если мир такой, то можно, в общем-то, смириться и улучшать свой собственный мир вокруг себя. Да? То есть вот сейчас у меня есть клиент, с которым я на эту тему много работаю. То есть он очень много критикует внешние обстоятельства. Ну, хорошо, можно критиковать внешние обстоятельства, но стоять на месте. Потому что внешние обстоятельства, какие были, такими и будут, скорее всего. А вот ты в своей вот этой маленькой, индивидуальной, уникальной жизни можешь что-то сделать для себя.
18: Для этого нужна самокритика, которая неотделима от самоиронии.
19: Конструктивная самокритика. Вот она тоже. Ведь смотрите, у самокритики есть две тактики. Первое, ну, то есть стремление такое. Первое, это улучшение. Да, то есть такое на самоулучшение, да, то есть и мы здесь по всем тем же говорим, что конкретно не удалось, что я могу исправить, в чем я был все-таки молодец, ну, то есть те же самые правила критики, как и для другого, так и для себя. И вот она основана на заботе о себе, на улучшении своей жизни. Это больше похоже на работу внутреннего мудрого наставника, чем на критикана такого. Да? А деструктивная самокритика – это вот самоедство, такое бесконечно активирует вот эту вот…
18: Это зависит, мне кажется, в том числе от того, каков человек. Кстати, вот про деструктивную критику последнее. Вагран пишет, в армии критикующие старшие по званию крайне редко подбирают выражение в заботе о восприятии критики критикуемым. Это к вопросу о выражении власти на самом деле и очень короткие вот эти связи от властного до подвластного. И теперь насчет восприятия критики. Поэтому что же зависит от человека? Екатерина пишет, насчет подъема и упадка после критики многое зависит от критики. Кто-то и пальцем кого-то пальцем тронуть нельзя. Особенно странно, когда это отношение руководитель-подчиненный. И действительно, потому что есть люди, которые любую критику воспринимают, даже конструктивную, не так поданную, конечно, вот в твоем идеальном мире, вот давайте позитивно, потом критику вот чуть-чуть, потом опять позитивно. Такого не бывает. Скажем прямо, это утопия.
19: У нас бывает.
18: Это утопия.
19: В психологии.
18: У вас в психологии много чего бывает.
19: И я так критикую. например,
18: это,
19: как правило?
18: Не знаю уж. В наружу это не выплескивается, как правило. Но, тем не менее, есть люди, которые воспринимают любую критику, вообще любую, как ужас ужасный. Дети такие есть, им слово не скажи. Женщины такие часто есть, которым слово не скажи, всегда права. Мужчины такие есть, особенно если у него есть хоть какое-то, например, положение руководитель-подчиненный, потому что подчиненный тоже руководитель, как бы есть за что покритиковать иногда, даже в общем, в очень мягкой форме. Но, тем не менее, не воспринимают. Это же особенность психики. Вот я не знаю, последняя моя фраза, да, про иронию, юмор сказал, потому что если нет самоиронии, то все, пиши пропало. У тебя и любая критика будет восприниматься так, как будто тебя убивать тут сейчас будут.
19: Да, вот насчет убивать ты очень классно сказал. Просто есть такая, я снова обращаюсь к своей любимой нейрофизиологии, которую можно пощупать, потрогать, измерить, там, КТ провести мозга и понять, что происходит.
18: Попробовать.
19: В отличие от психологии, да. И в нейрофизиологии очень четко объясняется, почему критика воспринимается так болезненно любым человеком. Другое дело, как потом человек развивается, да, и перейдет это в болезненную форму на всю жизнь, или он все-таки будет справляться с этим. Так вот, так как мы эосоциальные существа, нам необходимо быть в социуме, то есть в компании, то есть среди людей. Критика воспринимается через слух, как правило, да, там, и воспринимается той долей мозга, которая называется амигдала или миндалевидная тело, которое реагирует на угрозу. Очень-очень она нацелена прямо реагировать на угрозу. И она первым делом дает такой сигнал пожарной сигнализации «опасно». Почему опасно? Потому что если тебе говорят «ты сделал плохо», следующим для мозга нас могут выгнать из прайда, да, из этого сообщества. И поэтому это так страшно. Это, такая трехмиллионной давности настройка на то, что нужно быть в компании людей и ни в коем случае не быть критикуемым, потому что вас могут выгнать. Да. Дальше гипоталамус, гипофиз, на них они выделяют как раз-таки вот это вот кортизол и адреналин. Чем выключают префронтальную лобную кору, да, потому что префронтальная лобная кора работает только, когда все гормоны в норме. Как только кортизол выделяется, сразу же ПФК, префронтальная лобная кора, выключается, то есть вот это вот умение анализировать, думать, фильтровать вот то, что тебе сказали. Если кортизола много, вы не будете думать в этот момент, прав человек или нет. Он абьюзит сейчас, он деструктивен или он конструктивный, действительно. И как показывают МРТ в некоторых исследованиях, что вот это вот ощущение страха, они вот это, восприятие резкой критики ощущается вот этими отделами мозга так же, как боль физическая. То есть человеку на физическом уровне бывает больно слушать критику. Дальше говорим про то, почему некоторые люди, вот их трогать нельзя вообще. Вот это вот, как я на прошлой передаче говорила, амигдала, да, то есть если она работает в таком режиме постоянного включения в детстве, то есть она никогда не знает, опасно или не опасно. На всякий случай всегда опасно. И она включает эту сигнализацию, когда надо, когда не надо, слишком регулярно и так далее. И не настраивается вот эта связь между префронтальной лобной корой и лимбической системой. То есть вот это физически можно увидеть эту белковую связь. То есть это прям натуральный такой канатик, условно говоря, да? Оно не формируется. И поэтому у человека вышибает, знаете, вот как, наверное, можно привести пример, как пробки в старом доме. Еще то есть там чуть-чуть больше нагрузка, да, лишний, не знаю, электроперебор включаешь, и выключаются пробки. Вот здесь то же самое происходит. Префронтальная лобная кора выключается, вот даже если чуть-чуть задели вот эту амигдалу, так скажем, да, или там гипоталамус, гипофиз начал как-то активничать, тревогу включать. Все, префронтальная отключается, и человек и испытывает единственное желание: бей, беги, замри, умри, спрячься, плачь, все что угодно, да, только нерациональное мышление. Потому что рационально только префронтально-лобная кора, ну, в смысле, весь неокортекс, то есть верхняя доля мозга работает. И поэтому, если в детстве было множество травм, связанных именно с критикой, с руганью, с бесконечными какими-то недовольствами, и все это приводило к большим конфликтам, или ребенка били, или его, ну, как-то надолго игнорировали, не разговаривали с ним, то есть было подтверждение того, что если тебя ругают, конец вот этой связи. То есть, если тебя ругают, тебя отвергают. Угу. Вот. То есть, критика для нашего вот этого миллионной давности мозга, критика равно отвержению. А отвержение – непереносимое чувство для любого человеческого существа. Ну, для любого. При любой психике, любой личностной организации просто кто-то научается выдерживать это ощущение, а кто-то нет.
18: Как научиться? Потому что критика везде, повсюду. Чем дальше мы живем, тем больше критики, несмотря на то, что как бы нельзя людей критиковать. Но,
19: ну, как нельзя?
18: Ну, знаешь,
19: ну, как нельзя? Можно?
18: Сейчас новые
19: просто
18: культурные
19: такие
18: тенденции.
19: Надо.
18: Да,
19: ты
18: можно
19: хочешь?
18: Я покритикую,
19: да, ну,
18: дурачок
19: если это
18: такой?
19: Если это ребенок, тут, в общем, не спрашивая, приходится критиковать. Просто, ну, вот я всегда
18: боязнь критики, она вот приводит к тому, что люди растут вот этими вот одуванчиками.
19: Ты знаешь, это сложный вопрос. Давай его оставим на другой эфир, потому что мы сейчас опять тут надолго зависнем. Ты знаешь, что тема воспитания детей у меня, как у детского психолога, это долгая тема.
18: Я не только про воспитание детей, я говорю про культурные коды новые, что нельзя активно критиковать.
19: Да, мы становимся мягче. Это правда.
18: И мы превратимся
19: тоже
18: в кучку чего-нибудь мягкого тогда получается.
19: Мы действительно становимся мягче, уязвимее, потому что мы отходим от тех резких времен, когда можно было и все этим пользовались.

0: скорее всего, травмируем сейчас человека, если начнем его критиковать так, как было принято в начале 20 века, например. Ругать, критиковать, там, унижать. Mm-hmm. Да, там, я буду бить тебя только, когда ты на самом деле провинишься, я редко буду тебя бить просто так. Да. Ну вот сейчас это звучит уже как юмор такой, mm-hmm. но так же было на самом деле. Поэтому давайте так, хорошая новость. Мозг пластичен. И даже если вы травмированы в течение там, всего детства были, можно это исправить с помощью работы над собой. Да, не на 100%. Я, как психотерапевт с большим стажем, 22 года у меня уже стаж работы, я могу сказать, что я не верю в 100% исцеление как на биологическом уровне мозга, да, так и на психологическом уровне. Да, но там 80% исправить можно, если работать над собой регулярно и постоянно. Это не адаптация, это исправление, это наращивание новых белковых связей. Угу. Это, ты знаешь, проводились исследования МРТ. До пролонгированной психотерапии делали МРТ мозга и после. И рисунок мозга, вот этих вот биологических связей, практически полностью менялся. Угу. Ну, то есть, если это регулярное, продолжительное, то есть, в течение года, двух-трех, психотерапия, то есть, человек работал над собой. То есть рисунок мозга менялся. Действительно, это было на самом деле очень важное открытие. Мне кажется, лет 7 назад это произошло. Mm-hmm. То есть не так давно, может 10 максимум. Ну, то есть для науки там это очень недавно.
1: Недавно, да.
0: Что оказывается, психотерапия меняет мозг. А это значит, что мы по-другому начинаем воспринимать мир и жизнь. Давай я расскажу.
1: Адаптация в какой-то... Ну, проблема есть, ты к ней...
0: Слушай, дело в том, что вот тут я всегда за терминологию с тобой борюсь, я бы так сказала, потому что слово «адаптация» нашим мозгом воспринимается как то, что мы подстраиваемся. Здесь все-таки это не подстройка.
1: Все, понял,
0: это выстраивание
1: хорошо.
0: Новых связей. Поэтому, что мы делаем, чтобы перенастроить свои реакции? Во-первых, вот вы знаете, смешно, но тем не менее. Вот когда амигдала срабатывает, гипоталамус, там гипофиз выделяют вот этот кортизол и адреналин, а префронтально-лобная кора выключается, в этот момент нужно дышать. Глубокое диафрагмальное дыхание замедляет выброс кортизола и адреналина. Mm-hmm. И помогает восстановить дофаминовый уровень, то есть вот этого, как его... гормона или нейромедиатора, который создает нам хорошее настроение. Давайте так совсем по-простому скажу. То есть целенаправленно активируем префронтальную лобную кору через дыхание и переформулировку. То есть вы слышите критику, и вы задаете себе вопрос или разговариваете, что здесь конструктивного, что здесь про меня, что из этого я могу себе взять. То есть вы задаете, прямо включаете нейрокортекс, вот этот верхний мозг свой. Для того, чтобы лучше понять, придумайте какую-нибудь физическую метафору. Например, что это не удар, да, вот как критика воспринимается, раз это корой воспринимается как...
1: угроза.
0: Удар настоящий физический. Помните, я говорила, как болевые рецепторы, да, срабатывают. Воспримите это не как удар, а как мяч, который нужно поймать. И вот помните, игра картошка.
1: Пикинуть
0: нужно
1: обратно.
0: А не картошка, а съедобное-несъедобное. Угу. И вот вы представляете себе, что это критика, это как вы играете в съедобное-несъедобное. Это я беру себе этот мяч или я его отбиваю? И это мне не надо, это невкусно, это не нужно, это не полезно. И вот эту вот метафору, ее нужно прямо в свою жизнь, мне кажется, внести, что это мне полезно покушать или не полезно покушать моему мозгу, моей психике. То есть осознанность, вот наблюдение, особенно если это про самокритику, да, идет, такое осознанное такое наблюдение за собственными мыслями, как будто бы вы со стороны, чуть сверху и сбоку, да, такая позиция. Вы смотрите и задаете себе вопрос, я сейчас помогаю себе или нет? Или эта мысль сейчас помогает мне, или она меня просто расстраивает? И вы вот настраиваетесь на то, чтобы воспринимать критику как пользу. Вы знаете, для меня, как для человека в детстве, видимо, с гипервозбужденной амигдалой, я критику тяжело достаточно воспринимала всю свою жизнь. Да, и, в общем, до сих пор могу

0: сказать, что я не очень люблю, когда меня критикуют. Но я помню вот это мое восхищение, когда первый раз после супервизии я подумала: боже, как это приятно, когда тебе дают обратную связь с таким посылом, что «Ань, ты классная, и ты можешь лучше». И я вот помню, что это было первый раз там в 20 там, с чем-то лет. Я прям, мне кажется, прослезилась в тот момент. Я была настолько удивлена, что обратную связь, я напомню, я по первому образованию музыкант, там никто не дает позитивную обратную связь. Это как в спорте.
1: Пальцем.
0: Да, то есть я просто привыкла. Ой, слушай, пальцем нам так больно делали по плечу. Наша учительница показывала, как надо играть, и она вот тут вот, мне кажется, до синяков могла показывать, как нужно играть вот на плече. Да, она показывала. Боже, это ужасно.
1: Конструктивная критика показывала, как показывала. Вот тебе конструктивная критика.
0: Боже, травмы оставались чуть ли не физически.
1: Конструкция бывает раз конструктив.
0: Вот, поэтому, смотрите, нейропластичность мозга существует. Сейчас был, так я сказала, нейропластичность. В общем, она существует. Вы можете настроить свой мозг воспринимать критику иначе, но делать это нужно ежедневно, регулярно, постоянно, дыша диафрагмально, глубоко, и задавая себе вопрос, что из этого мне полезно, что я из этого могу взять с собой в дорогу и улучшить свой путь.
1: Хорошо, но это на уровне физиологии, там, нейропсихологии и так далее. А на уровне практик можно как-нибудь себя научить? Вот условно, да, надо ли ходить в какие-нибудь клубы дебатов и участвовать? Это что же такое идеологическая критика получается? Тебя критикуют, и ты должен добиваться. Потому что критика нужна еще для чего? Для того, чтобы человек умел за себя постоять. Потому что он же тоже прав, может быть. Его же критикуют иногда просто так. Он говорит: да нет, сам дурак.
0: А ну, здесь мы возвращаемся к теме, которая у нас была уже на одной из передач. Это личные границы. То есть отстаивание своих личных границ, когда тебя критикуют, в том числе очень нужно. Например, как это нужно делать? Это задавать вопрос: а что конкретно вы имели в виду, если вас критикуют? Да? Что конкретно я могу исправить? То есть вас деструктивно покритиковали. Что вы можете сделать? Вы можете задать вопрос: а что конкретно я могу исправить, чтобы было лучше? Например, это ваш начальник, и вы не можете просто от него отмахнуться. Хотя, если у вас есть возможность пореже встречаться с людьми, которые вас критикуют,
1: начальник, убегайте.
0: Ну, например, с начальником, да, минимизируйте этот контакт. Значит, задавайте вот такой вот вопрос: что я могу сделать? Установите такие границы. Скажите: слушайте, давайте так, я готова слышать критику, но, пожалуйста, без резких высказываний.
1: Материться
0: я не приемлю, да, что вы меня так называете. Я не считаю это конструктивом. А поэтому, когда сможете...
1: Вспоминая
0: тогда...
1: пример от Ваграна про армию, очень интересно было бы посмотреть на применение этих технологий со стороны критикуемого.
0: Слушай, в зависимости от того, насколько в этой конкретно части с этими конкретно военачальниками, так назовем их, действительно можно без дедовщины разговаривать. Потому что, ну, я думаю, что всех под одну гребенку, в том числе...
1: Ну, это сама структура подразумевает зачастую...
0: Подчинение.
1: Да, но прямого подчинения.
0: Там можно... Смотрите, приказ все-таки это не критика.
1: Нет, нет, я сейчас не говорю про приказы, а именно про критику, которая существует. Ну, и последнее, можно ли закрыться от критики? Это нормальная стратегия? Сказать: да прав я внутри. Сказать, послушать, мимо ушей пропустить и спокойно дальше.
0: Да, это тоже
1: идти.
0: Одна из таких способов.
1: То есть надо вырабатывать себе мнение,
0: вот эту
1: мнение
0: границу.
1: О себе, что я всегда
0: Конечно.
1: Прав.
0: Конечно! Чем выше у вас самооценка, чем лучше у вас личные границы, тем легче вам воспринимать критику. Тренируйтесь, ходите на психотерапию, занимайтесь собой, дыханием, и все будет хорошо.
1: Здоровый пофигизм. Как всегда, от меня совет. Спасибо большое. Это была программа «Адекватные люди». В студии были Павел Рубцов и психолог, гештальт-терапевт Анна Цоколова. До новых встреч.
0: До свидания.
2: С вами были «Адекватные люди». Все будет нормально.
3: Что такое свага?
4: В чем разница между нормисом, скуфом и офником?
5: Кто твоя бести?
4: Агэсбингом. Хоть раз занимались?
6: Не надо агриться. К вам уже выезжает пояснительная бригада с радиофорум. Программа «Не то слово» и Маргарита Балакирская помогут отцам и детям найти общий язык и расскажут все о лексиконе зумеров. Это несложно. Это изи на 104.5 FM.
7: Сегодня разбираем выражение «Nike Pro». Если вы его слышите, скорее всего, речь идет не об одежде, хотя изначально термин подразумевал профессиональную линию знаменитого бренда. Первые ролики с тегом Nike Pro завирусились за рубежом в 2023 году. Создатели подчеркивали разницу между новичком и прокачанным спортсменом. Позже термин стали употреблять в ироничном ключе, чтобы высмеять тех, кто использует спортивный стиль для привлечения внимания. Nike Pro. Так в Рунете называют девушек, которые зациклены на внешности, регулярно публикуют в соцсетях свои фото в спортивной форме, как правило, обтягивающей, и это связано не с любовью к спорту, а с погоней за лайками. Но может случиться и так, что смеяться будут уже над теми, кто в комментариях под фото навешивает ярлык «Типичная Nike Pro». Если такое напишет женщина, скажут, да она завидует. Если мужчина, он просто не знает, как еще познакомиться с той, что на фото. Поэтому осторожнее с термином, а то получится, как у Городничего в комедии Гоголя «Ревизор».
8: Чему смеетесь? Над собою смеетесь.
7: Особенно не рекомендуется использовать выражение Nike Pro в адрес настоящей спортсменки. Вдруг она занимается боксом.
2: Не то слово.
9: В эфире радиофорум на 104.5 FM. Рассказываем, что происходит.
2: Спонсор выпуска ООО «Наш медицинский центр Парацельс».
10: Здравствуйте. В МВД рассказали, как мошенники собирают информацию о своих жертвах. Для этого злоумышленники специально ищут в сети фото с покупками, метки с геопозицией и проверяют списки друзей в соцсетях, а также информацию о рабочем месте. Именно такой объем информации чаще всего оказывается достаточным, чтобы схема обмана выглядела правдоподобно. Схемы с подобной подготовкой могут ввести в заблуждение самых осторожных жертв, пишет РИА Новости. Трассу Екатеринбург-Тюмень в районе Талицы вечером перекрывали из-за тяжелого ДТП. Участниками аварии на 210-м километре стали два грузовика и два легковых автомобиля. В госавтоинспекции сообщили, что водитель одной из фур погиб. Другие обстоятельства аварии устанавливают. Движение в направлении Екатеринбурга со стороны Тюмени восстановили к полуночи. Немузей мусора сообщил о возобновлении работы с 1 октября. В соцсетях проекта горожан призывают готовить вторсырье на переработку. Портал Е1 напоминает, что 2 года назад Немузей мусора остановил сбор отсортированных отходов, а в марте этого года объявил о временном закрытии из-за технических причин. Россияне поддерживают регулирование доступа детей к соцсетям, выяснил ВЦИОМ. Ограничения считают необходимыми 59% опрошенных. В это же время за полный запрет соцсетей до 16 лет выступает только 12%. Каждый второй предпочитает ограничивать опасный контент и отдельные функции. Россиянина экстренно эвакуировали с 800-й ступени знаменитой лестницы в Таиланде. 40-летний турист плохо себя почувствовал, когда поднимался к храму Тигровой пещеры Крови. По словам спасателей, мужчина был на грани обморока и не мог самостоятельно двигаться. Вниз туристы из России спускали на носилках. Газета «Ру» напоминает, что лестница, ведущая к храму Тигровой пещеры, насчитывает 1237 крутых ступеней. Официальный доллар на сегодня 84.34, евро 95.87.
11: Информация на правах рекламы.
12: Преимущества лечения под микроскопом понятны без преувеличений. Стоматология «РА-Дент» за мировые стандарты.
13: Оборудование экспертного класса, выполнение сложных задач и спасение зубов даже на грани удаления.
12: Уменьшаем стресс и дискомфорт, увеличиваем точность и надежность. В стоматологии «РА-Дент» в клинике европейского уровня «Парацельс». Екатеринбург, Викулова, 33, корпус 2. Звоните 271-03-33. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Внимание! Говори!
3: стоит и показывает 104,5 FM. Работают все политологи и экономисты «Волны».
7: Мнения и прогнозы экспертов в аналитической программе «Говорит и показывает». Слушайте каждый понедельник и вторник после 13:00. Смотрите ВКонтакте на странице «Радиофорум 104,5».
1: 16+. 13:03 в Екатеринбурге на радиофорум на частоте 104,5 FM продолжается большой интерактив. В прямом эфире программа «Говорит и показывает». Сегодня понедельник, поэтому день экономики. И, соответственно, наш эксперт, финансовый аналитик Константин Целянин с нами. Здравствуйте, Константин.
11: Здравствуйте.
1: Если у вас есть вопросы, задавайте плюс 7-908-909-104,5. Сюда присылайте ваши сообщения. Видеотрансляция во ВКонтакте началась. Радиофорум 104,5 FM называется страница. Там есть чат, туда тоже пишите. Ну что, как всегда, с задачки на поведенческую экономику.
11: Итак, очередная задачка из сферы поведенческой экономики. Представьте себе, что вы открываете большой премиальный фитнес-клуб с панорамным бассейном в центре Екатеринбурга. Например, в районе Екатеринбург-Сити. Годовая карта стоит существенно выше средней цены по городу. Вам нужно оформить страницу с ценами на сайте так, чтобы большинство клиентов выбирали не базовый, а дорогой, полный абонемент. Какую сетку тарифов вы выберете? Вариант 1. Показать два тарифа. Дневной без бассейна за 45 тысяч рублей и полный безлимит за 95 тысяч. Вариант 2. Предложить три тарифа. Базовый, только тренажерный зал за 45 тысяч рублей. Премиум, зал плюс бассейн за 90 тысяч рублей. И VIP, все включено, плюс персональный шкафчик и халат за 95 тысяч рублей. И вариант 3. Сделать один тариф, все включено за 85 тысяч рублей. Но запустить таймер обратного отсчета. До конца действия специальной цены осталось 3 часа. Итак, вам надо заманить дорогой, престижный фитнес-клуб, да, фитнес-центр клиентов, и надо показать сетку тарифов так, чтобы выбирали именно полный, значит, дорогой тариф. И три варианта. Показать два тарифа. Дневной без бассейна 45 тысяч рублей, полный безлимит за 95 тысяч рублей. Вариант 2. Три тарифа. Базовый, только тренажерный зал 45 тысяч рублей, премиум, зал плюс бассейн 90 тысяч рублей и VIP, все включено, плюс персональный шкафчик и халат за 95 тысяч рублей. И вариант 3, сделать один тариф, все включено за 85 тысяч, но запустить таймер обратного счета до конца действия специальной цены осталось 3 часа. Итак, какой вариант, на ваш взгляд, будет наиболее эффективным?
1: Ох, я из отпуска, я знаю примерно, как это действует на людей, которые что-то хотят купить. Ну ладно, может быть, я не прав несколько с точки зрения именно стратегии бизнеса, но в конце программы мы, конечно, обсудим правильный ответ. Давайте теперь перейдем к новостям экономики. 1 октября не за горами, буквально, это что, у нас пятница будет, четверг? Ну вот, в общем, уже скоро.
11: Четверг.
1: И с 1 октября по всей стране повышаются тарифы на услуги ЖКУ, да, на коммунальные услуги в целом. И даже не только на холодное и горячее водоснабжение. У нас и на коммунальный ремонт повышаются тарифы. И на содержание жилья тоже повышаются тарифы. То есть это прям такая... серьезная, такой серьезный удар по кошельку российских граждан будет. Причем Свердловская область далеко не на последнем месте в индексации тарифов. Она выше, чем в среднем по стране. 12, ну, почти 13% у нас заложено на вот эту индексацию, хотя по стране около 10%. Как это можно объяснить? Потому что тарифы повышаются уже второй раз за год.
11: Ну, во-первых, уже не первый год они повышаются, и отличие этого года то, что раньше повышали с 1 января и с 1 июля, ну, а в этот раз, видимо, в честь выборов перенесли 1 июля на 1 октября, так, чтобы немножко не огорчать раньше времени, раньше
1: ну, да,
11: выбора
1: зачем?
11: Россиян.
1: Праздник не портит.
11: И по цифрам, действительно, средняя по стране индексация в этот раз – это 9,9%. Обратите внимание, что это намного выше, чем декларируемая инфляция в районе 6%. И напомню, это второе повышение. 1 января уже было повышение.
1: Если сложить, то будет вообще намного выше инфляции.
11: Да, да. Будет в разы выше инфляции. И более того, очень значительный разбег по регионам. Есть регионы, где ниже цифра, допустим, Хакасии, в Чукотском автономном округе 8%. А есть регионы, которым повезло, в кавычках, еще меньше, чем в Свердловской области. Допустим, Ставропольский край 22%.
1: То есть по максимуму вообще.
11: Это еще и не максимум, потому что есть отдельные муниципалитеты, отдельные города, где доходит выше 30%. Причем это применяется к совокупной плате за коммунальные услуги, а не к каждой строке в квитанции. Ну и уже в ноябре, в начале ноября счастливые россияне получат новые платежки, и там будут новые тарифы. Насколько это серьезно? Я думаю, что прежде всего это удар по самым беднейшим слоям российских граждан, для тех же пенсионеров, для которых основные статьи – это продукты питания, лекарства и как раз-таки услуги ЖКУ. И вот такой рост тарифов, ну, если брать совокупно за год, приближается к 20%, а то и выше в некоторых регионах, это каждый пятый рубль из пенсии небогатых пенсионеров, это очень серьезно ударит. Есть большая разница платить за коммунальные услуги, допустим, 10 тысяч рублей или 11, а тем более 12, если у вас пенсия там... 15-20 тысяч рублей. Поэтому, к сожалению, но ударит по беднейшим. Но аппетиты операторов жилищно-коммунальных услуг еще больше. Они говорят о том, что недофинансирование требует поднять тарифы еще минимум на 40% в ближайшие год-два. Вот такие вот аппетиты.
1: Аппетиты и, были, конечно, всегда. Почему вдруг сейчас начали повышать? Уже который год повышают. И даже когда говоришь с людьми, представителями этой отрасли, даже не отрасли, да, а администрации, которая отвечает за эту отрасль, говорит, ну, у нас такое недофинансирование, что мы не можем вкладывать в развитие. Мы еле-еле закрываем дыры, которые вот во всем этом существуют.
11: И это абсолютно верно. По оценкам специалистов и профильных министерств и ведомств, недофинансирование жилищно-коммунального хозяйства примерно 10 триллионов рублей. Это то, что накопилось за вот примерно 20-30 лет. И действительно очень изношены коммуникации.
1: Это четверть годового бюджета получается.
11: Это четверть годового бюджета Российской Федерации, абсолютно точно. Ну, или статья, равная расходам на оборонную и правоохранительную сферу, если угодно. Даже чуть меньше. И действительно, это соответствует действительности. Но, с другой стороны, нужно понимать, что здесь без какой-то специальной государственной программы невозможно все это бремя переложить на обычных людей, граждан, ну, иначе это приведет к другим негативным последствиям, фактически к обнищанию тех, кто сейчас еле сводит концы с концами. Поэтому ситуация очень серьезная. Но на самом деле не только тарифы ЖКУ. Обрадовали и железнодорожники. На 9,2% вырастут с 1 октября стоимость билетов, причем всех, и плацкарты, и перевозка багажа, и общие, и СВ, какие угодно.
1: Ну, там тарифы на долгие перевозки, на вот эти, как я забыл, как это называется.
11: Абсолютно на все железнодорожные пассажирские перевозки на 9,2%. Пассажирские, да еще и перевозка багажа. Это тоже достаточно серьезная... удар, потому что с учетом обстановки, допустим, с авиаперевозками, которые, мягко говоря, сейчас бывают затруднены, все больше и больше людей пересаживаются на ЖД-транспорт и из-за цены, и из-за невозможности часто улететь.
1: Чаще из-за невозможности даже.
11: Да-да-да. При том, что это повышение, опять-таки, не первое за последние годы, и уж точно не последние. Железнодорожники говорят о том, что им не хватает еще как минимум 20%. Ну и да, если уже продолжать этот список радостей, который начнется с 1 октября, то стоит отметить ужесточение условий по семейной ипотеке. Фактически вот эта семейная ипотека 2%, она сейчас будет совершенно иной, ставки будут дифференцированы, и, допустим, если в семье только один ребенок младше 7 лет, то эта ставка будет 10-12%, что довольно трудно назвать льготной.
1: Абсолютно.
11: Но и субсидирование ставки сокращено на срок не более 15 лет. Таким образом, посчитали, что, допустим, для семьи с одним ребенком ипотека трехкомнатной квартиры будет обходиться в Москве 175 тысяч рублей. Всего лишь в месяц.
1: В месяц 175 тысяч рублей.
11: Да,
1: 175 тысяч. Хотя средние доходы, вот сегодня мы обсуждали это с Александрой Коротковой, в Москве 102, что ли, тысячи рублей. Ну, что-то такое.
11: Ну, на самом деле, по статистике много больше, порядка там как раз-таки Росстат выдает цифру едва ли не 170 тысяч.
1: Нет, не Росстат, финансовый институт при правительстве.
11: Ну, опять-таки, это как считать, что называется. Но, тем не менее, почувствуйте разницу, что называется. Еще из изменений, из хороших новостей, это то, что ставка по детским товарам НДС останется на уровне 10%, более того, упрощается ее подтверждение. Это хорошая новость. Ну, и далее, конечно, менее важные, может быть, новости, но, тем не менее, обратите внимание, что россияне выказали поддержку действующей власти на электоральных процедурах, а теперь им придется за это еще и заплатить в виде повышающихся тарифов, налогов, тем более, что планы у Минфина и других ведомств на повышение налоговой нагрузки более чем амбициозны.
1: Да, кстати, если говорить про передвижение и про авиаперевозки, то Минфин предлагает ввести с нас, с пассажиров, дополнительный сбор для того, чтобы облегчить лизинг компаниям, авиакомпаниям. Там обсуждается то ли 500 рублей, то ли 1000 рублей, то ли 2000 рублей на международных перевозках, что мы, пассажиры, должны дополнительный сбор еще будем платить. Пока обсуждается, но что-то мне подсказывает.
11: Ну, вообще логично, что для того, чтобы летать на самолетах, пассажиры должны купить этот самолет. В логике здесь не откажешь, если смотреть с точки зрения авиакомпании. Со стороны пассажиров, наверное, эта логика представляется гораздо более сомнительной.
1: Да, ну, ждем повышения. Ну, давайте сначала про бюджет поговорим, потому что правительство на прошлой неделе все-таки утвердило вот этот план на бюджет на 7-й год, ну и плановый, как обычно у нас теперь, 28-й, 29-й. Года. Проектировки бюджета предполагают дефицит порядка 2% ВВП, хотя тут тоже есть определенные сомнения и вопросы. 2% ВВП дефицит – это уже много.
11: Ну, давайте посмотрим по цифрам. Пока нет подробных расшифровок состава, но, тем не менее, доходы в 2027 году планируются на уровне 43,3 триллиона. Это выше, чем в этом году. В этом году было около 40. А вот расходы 48,8. Еще выше, существенно выше, чем рост доходов. И планируется дефицит 5,5 триллиона рублей, что соответствует 2,2 ВВП. Но я хочу обратить внимание, что в этом году, допустим, дефицит был запланирован на уровне там, 3,8 триллиона. А по состоянию на 1 августа он был около 6 триллионов. А сейчас сами чиновники Минфина и других ведомств говорят о том, что он составит 7, а то и 10 триллионов рублей. А многое будет зависеть от режима соблюдения санкций в отношении России, прежде всего по нефти, но и от цены на ту самую нефть. Поэтому вот эти проектировки, они могут оказаться, и реально дефицит бюджета может оказаться много больше. Более того, обратите внимание, что мы не знаем, какие именно налоговые изменения заложены вот в этом проекте бюджета. Пока не знаем. Но просачивается информация о налоговых инициативах, ну, скажем так, весьма и весьма обременительных для россиян. Но если говорить, то, допустим, инициатива, которая, судя по всему, будет принята, это повышение НДФЛ с 13-15%. Ну, напомню, что сейчас НДФЛ предоходит до 2 400 000 в год 13%. Если выше 2,4 миллиона, то 15%. Так вот, будет 22.
1: Для самых богатых.
11: для, да, для пассивных доходов. Mm-hmm. И, по всей видимости, здесь даже не будет ограничения по объему этих доходов, даже если вы заработали несколько тысяч рублей.
14: Тем пассивный не менее, доход вот имеется это на... доходы, вклады,
11: это дивиденды,
14: на...
11: это вклады, дивиденды. Это все, что не связано с трудовыми доходами, то есть кроме заработной платы. Доходы от аренды и так далее, и так далее. И согласитесь, это, что называется, две большие разницы.
14: Да-да.
11: 13% или даже в некоторых случаях налог отсутствовал, и сразу 22%. Я думаю, что здесь единственное будет препятствие для того, чтобы это вести, это норма, которая действительно способна достаточно крупные суммы принести в бюджет, в сотни миллиардов рублей, заключается в том, что вот эти пассивные доходы получает крайне небольшое количество россиян.
14: Официально.
11: Ну, допустим, и официально, и фактически. Потому что просочилась такая цифра, ссылкой на Центральный банк, что, к примеру, 50% сумм вкладов принадлежит 1,2 вкладчиков. 1,2 вкладчиков владеет 50% всех вкладов. И поэтому, видимо, депутатам Госдумы, которые наверняка относятся к этим счастливчикам, 1,2, придется проголосовать, именно придется за эту норму, которая ударит именно по ним. Мне кажется, это единственная преграда. Может быть, вдруг они будут сопротивляться этой норме, ну или кто-то откажется.
14: Если это будет от правительства исходить, то, мне кажется, придется...
11: Да. Да, ну, придется, да. Но еще из новостей – это введение НДС на импортные товары, которые приходят через маркетплейсы. Угу. Сегодня этого НДС нет, а есть инициатива 22%.
14: Ну, те самые 22%, которые...
11: Да, напомню, что и сама ставка НДС обсуждается, что ее могут поднять до 24%, поэтому мы вполне можем увидеть и то, и другое, и третье.
14: Стоп, ну, а кстати, как же инфляция?
11: Сейчас мы к этому перейдем. Если говорить уже о маркетплейсах и импортных товарах, получаемых через маркетплейсы, то планируется ввести не налог, сбор 100 рублей с каждой посылки стоимостью до 200 евро. То есть это может быть и 0,5% и больше, в зависимости от стоимости посылки. Даже если вы посылку получите
14: любая
11: стоимостью 100 рублей, вы заплатите еще 100 рублей вот этого сбора, скромно так названо. Ну и, наконец, видимо, уже решили полностью загубить все преференции, все льготы для инвесторов. Обсуждается такая мера, как введение НДФЛ на доходы паевых инвестиционных фондов, которые являются инструментом долгосрочных сбережений и освобождены от НДФЛ. Сейчас это будет 15%, ну, либо даже более высокая ставка НДФЛ. Mm-hmm. То же самое касается доходов в виде дивидендов и так далее, по ним ставка может доходить до 35%. Сейчас, напомню, это те же 13%. А я помню, когда было 9, преференция была. Сейчас говорят о 35, по крайней мере, для иностранцев, а, возможно, и для российских граждан тоже.
14: Значит, нелогично. Но нам инвестиции нужны же.
11: Да, ну и, наконец, средства нерезидентов. Здесь 35-процентный налог на деньги, находящиеся на так называемых счетах типа С. Это замороженные облигации федерального займа, принадлежащие иностранцам прежде всего. Ну, в общем-то, третью можно будет отделаться, чтобы получить оставшиеся деньги. То есть эти инициативы, если подводить итоги, разнообразные, но однонаправлены. Направлены они на то, что граждане России будут платить еще больше налогов, еще больше сборов. И, судя по всему, ну, совершенно точно, что это коснется не только, и я боюсь, не столько богатейших людей России, о них тоже идет речь. Допустим, собираются ввести уже официально налоговую норму на сверхдоходы, взимать 30% от так называемого windfall, да, доходов, навеянных ветром, допустим, от повышения мировых цен на нефть и так далее. Но я не знаю, попадут или нет богатейшие россияне под эти ставки налогов, но то, что попадут остальные и под НДФЛ, и под новые НДС, и под новые сборы, тарифы, это совершенно точно.
14: НДФЛ в цену закладывается, значит, ну, участвует в формировании цены, значит, инфляция будет выше. ЦБ хочет сократить инфляцию.
11: Да. Да, действительно, это, конечно, послужит в том числе инструментом разгона инфляции, за что отвечает Центральный банк. Но обратите внимание, что инфляцию можно, конечно, придушить высокими ставками, например. Но это будет сказываться тогда уже на ВВП, что, собственно, и происходит. ВВП России находится в пределах статистической погрешности. То ли плюс 1% будет по году, а то ли 0. Но в любом случае говорить о каком-то росте серьезно не приходится. И, по всей видимости, эта ситуация продолжится и в следующем, в 27-м году, а, возможно, и в последующие годы. Но еще раз повторю, это все-таки пока налоговые инициативы. Мы не знаем, что именно будет принято. И, конечно, будет важный день, если я правильно помню, в пятницу должны внести проект бюджета уже официально в Государственную Думу. И я думаю, что в следующий понедельник мы сможем обсудить более подробно то, что действительно попало в этот документ. И я уверен, что нас ожидают сюрпризы. И почему-то, мне кажется, неприятно.
14: Эх, да уж, деньги же надо где-то брать. А где брать деньги? У нас же это как про самолеты. Да, купи самолет и летай. Примерно такая же логика и во всех повышениях. Плюс 7-908-909-104.5. Сюда присылайте ваши сообщения. Видеотрансляция во ВКонтакте, там есть чат. Вот Артем пишет: вы так говорите, как будто бы пришли другие, сразу рай наступил, и чиновники сразу начали думать о простых людях. Ну, вряд ли. Мы так не говорим.
11: Вы знаете, это серьезная очень тема. Я приведу здесь цитату из Милтона Фридмана, Нобелевского лауреата, который как раз занимался сферой, ну, собственно, общественной экономики, о которой в России говорят мало.
14: Политэкономия, вот, ну, то, что у нас называлось.
11: Ну, до некоторой степени. Так вот, Милтон Фридман считает, что граждане платят государству два вида платы. Первое – это налоги, и второе – это голоса на выборах. Налоги экономия. И голоса на выборах. Поэтому, уважаемые россияне, могут теперь оценить и то, и другое. Заплатили голосами, теперь придется заплатить вот налогами.
14: Такие инвестиции и туда, и сюда. Ладно, если мы говорим про деньги, то есть еще одна новость. Минимальный размер оплаты труда в России с 2020 года увеличился на 15 тысяч рублей в 2026 году и составляет ныне 27 093 рубля. Об этом сначала сказал доцент финансового университета при правительстве Игорь Балынин, и потом, собственно, тему продолжил Антон Силуанов, министр финансов, и сообщил, что МРОТ в России в 27-м году повысят до 28 935 рублей. А в 26-м году, да, он тоже ссылался на ту же самую цифру, 27 093.
11: Ну, МРОТ – это то, что устанавливается, опять-таки, отдельным постановлением правительства, и цифры по 26-му году верные, ну, равно как, видимо, и те, которые озвучил министр финансов, будут на 27-й год. Но я хотел бы подчеркнуть вот эту разницу. Почему-то, когда говорят о средней зарплате, называют какие-то, ну, совершенно сумасшедшие цифры, которым сложно поверить и на региональном уровне, и по России в целом. А вот когда говорят о минимальном размере оплаты труда, это походит на правду. И для многих этот минимальный размер оплаты труда и является
14: единственным размером. Да.
11: Да, более того, обратите внимание, что он растет очень скромно, на 6,8. Но это же не РЖД на 9,2, и не ЖКУ на 11. Это же всего лишь навсего МРОТ. А МРОТ является очень важным показателем для расчета пособий, других социальных выплат. Поэтому государство не спешит сильно поднимать этот МРОТ, ну, на уровень инфляции, может, чуть выше официальный. Опять-таки, поскольку речь идет о доходах беднейших слоев населения, то для них и инфляция, как правило, гораздо выше. Если у человека есть вклады на 200 миллионов рублей, он переживет инфляцию в 6 или даже в 16%. А вот для человека, у которого нет пассивных доходов, увеличение пособия на 6%, а ЖКУ на 9 или там на 10% и плюс другие выплаты, это будет чувствительно.
14: Да, но опять же, вот любое повышение МРОТ, это же как бы обязывающая мера для работодателей, будет приводить к тому, что еще и уходить будут в серую зону, несмотря на все усилия налоговой в отношении обеления всего, чего бы то ни было.
11: Ну, вы знаете, там все-таки другие причины, мне кажется. Это не величина МРОТ влияет, а именно величина ставок, которые привязаны к заработной плате. Поэтому согласитесь, что там 30 тысяч рублей, не бог весть какая зарплата большая для людей. Мне кажется, прожить крайне сложно на это. Но заплатить с этого работодатель, ну, в среднем приходится нагрузка где-то порядка 60%, если посчитать внимательно.
14: То есть он должен государству выплатить социальные
11: налоги и так далее, и так далее.
14: Да. Ну, вот, возможно, ну, из-за этого, да, тоже переходит к черным, к серым схемам. Кстати, про доходы еще, про возможные доходы, это про кредиты, конечно, надо поговорить. С 1 числа, с 1 октября ужесточаются правила, в том числе выдачи потребительских кредитов. Банк России ужесточит эти правила игры. И вот основная категория – это ПДН, соотношение платежей по долгам и доходу. Их будут считать, их доходы, да, и соотношения будут считать, и, соответственно, у тех клиентов, у которых доля ПДН выше 50%, банки только 15% таких, ну, кредитов могут выдавать. Я правильно все сложил?
11: Да, все верно. Сейчас 18, а будет с 1 октября 15. А у тех, у кого 80%, оказывается, и такие можно выдавать, что для меня вызывает, как для банкира в недавнем прошлом, большое удивление. 80% человек тратит на обслуживание кредитов. Так вот, оказывается, 3% до 1 октября, а с 1 октября всего лишь 1%. Ну и, наконец, очень важно, что теперь это все ограничивается, потребительские кредиты, 5 годами. Можно только 1% кредитов выдать на срок больше 5 лет. То есть о кредитах в 6-7 потребительских, которые, ну, в общем-то, были очень популярны, можно забыть. Более того, основное ужесточение нас ожидает, судя по всему, в 2027 году. Центральный банк уже достаточно продолжительное время говорит о том, что он намерен обязать банки, и сейчас вот уже прозвучало, когда, с середины 2027 года, принимать в зачет только официальные белые доходы и учитывать обязательства по ЖКУ.
14: Ага, то есть вот это... так, как раньше ты мог прийти и сказать, знаешь, а мне платят столько-то, столько-то, и ты получал кредит, уже будет невозможно. А еще и нагрузка
11: сейчас,
14: дополнительная.
11: Да, а сейчас надо будет дать справку НДФЛ-3, если правильно я помню, называется. Да, плюс еще предъявить сведения о наличии либо отсутствии задолженности по ЖКУ, которые, как мы помним, вырастет.
14: Да, еще вырастет. Больше будет задолженности, меньше людей, которые смогут взять кредит. Это хорошо или плохо? С одной стороны, как бы это тоже снижает нагрузку на банки, никаких пузырей, и все хорошо, кажется. С другой стороны, у людей не будет средств.
11: Вы знаете, это хорошо с точки зрения банковской дисциплины, и я бы здесь ужесточал. Я не знаю примеров других стран, где было бы разрешено выдавать кредиты задолженностью с ПДН больше 50%. Ну, допустим, в Соединенных Штатах это не больше 28%, и объясняется тем, что если человек платит больше этой величины, у него пропадает стимул работать. Но представьте себе, что у вас каждый второй рубль забирают банки, да, ну или там 8 рублей из каждых 10 рублей, которые вы зарабатываете. Вот, поэтому, мне кажется, здесь надо еще ужесточать. Но, с другой стороны, я прекрасно понимаю, что многие россияне оказываются в таком бедственном положении и прибегают к кредитам, что называется, не от хорошей жизни. Действительно, не хватает доходов, действительно, цены растут много быстрее, чем их доходы, и поэтому приходится для поддержания, ну, хоть какого-то премиум уровня жизни прибегать к кредитам. Но, к сожалению, это дорога в никуда, и поощрять такое поведение все равно не нужно.
14: То есть ЦБ сейчас действует правильно, рационально, с точки зрения вот
11: я считаю, что ЦБ
14: общей картины.
11: Правильно, рационально, несмотря на то, что это действительно ухудшит положение, опять-таки, беднейших слоев российского населения.
14: Ну, и напоследок про туризм поговорим. Вчера был день туризма, и названы сферы, где
1: наиболее быстро растут зарплаты. Именно туризм и общепит в Российской Федерации. Об этом заявил министр экономического развития Максим Решетников. Он выступал на лекции «РГУТИС» в рамках Международного дня туризма. Так вот, почему растут в туризме и еще в общепите зарплаты? Потому что бизнес...
11: Да, все верно. Прозвучали именно такие цифры. На 25% год-году выросли зарплаты в общепите и в туризме. Но я бы не спешил радоваться. Дело в том, что эти профессии по-прежнему остаются в тройке профессий. Да-да-да, с наихудшими показателями.
1: Зато как растем, как растем.
11: Работников сельского хозяйства, да. Но надо отдать должное, насколько российские чиновники научились находить, буквально выкапывать хорошие новости вот той огромной горе, ну, не самых лучших, я так скажу, новостей. Это просто удивительная, удивительная способность, как они могут найти песчинку золота
1: вот в этом все.
11: В остальной массе.
1: Так вот, ну, дефицит-то сохраняется. 20-25%, сказал Решетников, специалистов не хватает в туристической отрасли, поэтому борются за кадры, поэтому повышают зарплаты. Ну, как могут, так и повышают. И причем в регионах, а не в какой-то Москве или Санкт-Петербурге.
11: Ну, абсолютно точно. То есть, зарплаты настолько низкие, что люди туда не идут, а значит, приходится повышать. А раз повышаются зарплаты, то придется повышать и стоимость услуг, и того же общепита, и того же туризма. И опять-таки обычные граждане будут за это все платить. Поэтому здесь все абсолютно логично и закономерно.
1: Хорошо, время у нас подходит к концу. Надо решать задачу. Итак,
11: Я напомню задачу. Вы открываете большой премиальный фитнес-клуб с панорамным бассейном в центре Екатеринбурга, в Екатеринбург-Сити, и вам надо сформировать страницу с ценами так, чтобы продавать тариф максимальный. И три варианта действий. Первое – показать два тарифа, дневной без бассейна 45 тысяч и полный безлимит 95 тысяч рублей. Второй вариант – предложить три тарифа. Базовый 45 тысяч рублей, только тренажерный зал, премиум зал плюс бассейн 90 тысяч и VIP-тариф, все включено, плюс персональный шкафчик и халат за 95 тысяч. И третий вариант – сделать один тариф, все включено за 85 тысяч рублей, но запустить таймер обратного отсчета до конца действия специальной цены осталось только 3 часа.
1: Мне вот и так продавали вот да, все туры. Дали, третий. Пожалуйста. Таймер.
11: А второй вариант правильный. Да? Третий для VIP-клиентов будет оскорбительный. И они будут подозревать, что это какой-то трюк, всего лишь 3 часа или 3 дня. А вот второй тариф, он переключает внимание и выбор между тарифом за 45 тысяч и 90 на вот этот шкафчик и халат. Всего лишь за 5 тысяч рублей, представляете, 5 тысяч рублей в год. Но у вас будет не только панорамный вид, но собственный шкафчик и халат.
1: Ну, поскольку я не VIP, поэтому я сталкиваюсь с третьим вариантом. Чаще всего быстро, давайте покупайте, а то скидки все кончатся. Но это сказывается, опять же, отпуск.
11: Видимо. Да. Но это действительно, вы очень правы в том, что это действует именно на VIP-клиентов, для которых цена не является решающим аргументом.
1: Спасибо большое. Это была программа «Говорит и показывает». В студии был Павел Рубцов. На связи с нами финансовый аналитик Константин Селянин. До новых встреч.
11: До свидания.
2: «Говорит и показывает» радио 104,5 FM. Слушает и смотрит Екатеринбург.
15: Время информационно-оздоровительной зарядки. Если хочешь быть здоров.
16: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
10: На радиофорум программа «Если хочешь быть здоров». У микрофона Александра Короткова. В студии я приветствую Дмитрия Зенина, рентгенолога, врача КТ-диагностики, кандидата медицинских наук, заведующего отделением лучевой диагностики многопрофильной клиники «Здоровье 365». Дмитрий Михайлович, здравствуйте.
17: День добрый.
10: Мы с вами сегодня говорим о компьютерной томографии. Это диагностика, процедура, которая перестала быть экзотикой, вошла в обиход в самых различных ситуациях со здоровьем человека. Но прежде чем говорить о важности КТ и ситуациях, когда вот без этого исследования диагноз не поставить, либо не уточнить, есть спор об информативности КТ. Потому что есть люди, в том числе врачи, которые называют томографию не самой информативной. Вот вы таким скептикам что-то возражаете?
17: Я считаю, что любая диагностика – это комплексная задача. Это начинается с приема врача-терапевта, и уже после этого назначаются дополнительные анализы. Это может быть банальные лабораторные вещи, а потом уже подключаются дополнительные методики, которые позволяют лечащему доктору определиться, ну, во-первых, с диагнозом, а во-вторых, с дальнейшей тактикой лечения. Это, безусловно, рентген, УЗИ. Сейчас, собственно, это активно использующаяся компьютерная рентгеновская томография. Безусловно, магниторезонансная томография. Ну и дальше я могу перечислять достаточно долго. На самом деле тяжелых методик много, их вариаций, сочетаний и так далее, и так далее. Все вот вышеперечисленные вещи, безусловно, в каждой конкретной ситуации, они должны составлять какой-то ансамбль, да, то есть они должны взаимодополнять друг друга. Ну, то есть банальный пример. Например, эндоскопические методики, да, которые осматривают изнутри, они прекрасно ставят диагнозы именно по заболеванию, связанные с опухолями, полипами, воспалениями и так далее. Но зачастую они сталкиваются с тем, что что-то происходит с кишкой, она, например, сдавлена снаружи, либо они обнаружили опухоль, и они не знают, куда она растет. И вот именно в этих задачах применяется магниторезонансная томография, безусловно, компьютерная томография, которая позволяет оценить вот эти все недостающие, скажем так, элементы, которые остаются за пределами метода. Например, КТ и МРТ и УЗИ – это, ну, такая сладкая троица, которая взаимодополняет друг друга и очень часто помогает ставить диагноз.
10: КТ, компьютерная томография, с момента, когда появилась, как-то развивается? И если да, то в чем вот это развитие выражается? Как понять?
17: В этом плане компьютерная томография, она, ну, начиная, собственно, уже с 90-х годов, развиваясь последовательно и достаточно интенсивно, она с каждым годом, с каждым десятилетием получает новые возможности. Прежде всего, диагностические. Вначале это банальные были пошаговые томографы, которые делали там один срез в 5 секунд. Потом это появились там спиральные томографы, когда, ну, например, легкие обследовались секунд за 30, очень медленно, постепенно, с большой дозовой нагрузкой. А сейчас появились томографы, которые делают снимок легких за один оборот трубы. То есть там человек вдохнул и сразу выдохнул. И вот за этот период, там буквально секунда-полторы, получаем весь объем информации, который требуется для постановки диагноза.
10: Спасибо большое. Я напомню, что в студии был Дмитрий Зенин, рентгенолог, врач КТ-диагностики, кандидат медицинских наук, заведующий отделением лучевой диагностики многопрофильной клиники «Здоровье 365».
18: Если хочешь быть здоров.
19: Макс Автоплюс. Избранная из рубрики Макс Авто.
20: Скажи, пожалуйста, Максим, а чего это так все возбудились из-за сообщений об индексации утильсбора? Давай писать об этом, комментировать эту новость, шутить даже. Ну вот я сразу фактуру озвучу и для тебя, и для наших слушателей. Мало ли, вдруг кто-то не в курсе. В России с 1 января следующего года, то есть 27-го года, произойдет корректировка ставок утильсбора на 10-20% в зависимости от типа техники, напомнили в Минпромторге. Ведомство отмечает, что это очередной плановый шаг, слово «шаг» в кавычках, долгосрочной индексации, утвержденной еще в 2024 году. Ну, то есть сказали, что так это и не новость никакая. Но на всякий случай напоминаем, что с 1 января утильсбор вырастет.
21: Это утверждается, где индексация утильсбора была прописана вплоть до 2029 года. Вот почему вчера это все выдали как новость о том, что вот все, утильсбор в России вырастет на 10-20%, мне тоже было непонятно. Вот, ну, как и любому человеку, который следит за этой темой, да, вот на всякий случай нашим слушателям давай расскажем о том, что утильсбор индексируется каждый год до 2029 года, примерно на 10-15, там, на некоторые категории действительно до 20%, то есть утильсбор будет расти, расти и расти. И тем, кто периодически говорит о том, что да нет, скоро его отменят, и у нас будут дешевые автомобили, нет, не будут дешевые автомобили, по крайней мере, до 2029 года этот утильсбор, ставка, по крайней мере, она рассчитана, доходы от утильсбора в бюджет включены, и никто, по всей видимости, не собирается вот откатывать назад вот с этими ставками утильсбора.
20: Угу. Ну, видимо, действительно, тема такая довольно болезненная, да, слово «утильсбор» во многом стало нарицательным, когда об этом как-то вот забывается, ну, вот, собственно, люди об этом особенно и не помнят, но когда что-то происходит и им напоминают, вот это вызывает некий такой вот надувание информационного пузыря, скажем так, да, невозможно мимо этой темы пройти, получается так, тем более, вот буквально накануне появилась новость о том, что сейчас что-то вроде «утильсбора» будет и в авиационной нашей сфере, что сейчас билеты подорожают со следующего года или даже с осени этого года. Но об этом мы поподробнее поговорим уже после 10-30 приблизительно.
21: Но это к вопросу...
20: Я понимаю. Да, но вот тем не менее, уже по ходу вот любое такое удорожание, повышение стоимости чего-то для улучшения чего-то другого, да, это сейчас уже вот как-то автоматически почему-то утильсбором называют.
21: Но утильсбор, он не для улучшения придумывался, в принципе,
20: ну,
21: да?
20: С некой это защита, целью, скажем так.
21: Защита общественного российского автопрома, да, угу. Вот, и, в принципе, цель-то достигается. Вот тот же Минпромторг вот в сообщении о том, что утильсбор будет утилизироваться, подчеркнул о том, что сейчас уже 63%, да, у нас отечественная техника составляет, вот отечественный автопром 63% на рынке занимает. Вот, ну, под отечественным понимают все, что производится на территории Российской Федерации, потому что эти организации, там, при условии достижения скольких-то баллов, там, да, они освобождаются от утильсбора, точнее, освобождаются они по такой странной технологии, да, утильсбор уплачивается, даже АвтоВАЗ платит утильсбор, но потом в конце года этот утильсбор им возвращают. Вот из-за этого АвтоВАЗ вот, всегда грустит, и принимаются постановления там разные, да, об отсрочке уплаты, утильсбора, чтобы в конце года заплатили и сразу им вернули, например, деньги.
20: Угу. Ну, это понятно, в общем-то, с такой бухгалтерской, экономической точки зрения, ну, абсолютно да. Объяснимо. Да. Но я же сказал, что по этому поводу не только какая-то грусть, там какая-то рефлексия, но и шутки тоже появляются. Вот, например, если ты переживал, что не можешь купить себе авто из-за конских цен, то мы тебя поздравляем с 1 января, ты не сможешь его купить еще сильнее. Ну, вот такая ирония, сарказм, может быть, даже. Но в целом, по большому счету, наверное, так и есть.
21: Ну, примерно, да, вот, ну, утильсбор такой грабительский, да, он у нас все-таки наступает со 160 лошадиных сил, если человек сам возит автомобиль. А вообще автопроизводители платят утильсбор за любую технику, которая ввезена на территорию России.
20: Ну, ты имеешь в виду, даже что это не только легковых касается? Или что ты хочешь сказать?
21: Нет, это касается просто всех марок. Во многих пабликах вчера было указано как раз, вот, знаешь, вот и подчеркивалось, что самые большие ставки со 160 лошадиных сил начинаются. Ну, на самом деле, это и так, но и до 160 лошадиных сил, вот коммерческие ставки утильсбора, они достаточно высоки. Вот, и повышение на 10-20% да, приведет к увеличению стоимости, ну, там, на 40-50 тысяч примерно.
0: Избранное из рубрики «Макс Авто».
20: Москва, Максим, между тем, подтверждает имидж особенной территории. Там появляются новшества, о которых в других местах и не слыхивали, и ничего подобного не видывали. В центре Москвы появились новые знаки с внутренней подсветкой, пишет «Коммерсант». Специалисты ЦОДД, Центр организации дорожного движения Москвы, установили на Первой Тверской, Ямской и Тверской улицах 94 дорожных знака и указателя с внутренней светодиодной подсветкой. Они лучше видны в темное время суток и устойчивы к воздействию погодных условий. Новая технология поможет водителям раньше замечать нужные знаки, своевременно выбирать направление движения и повысит безопасность на участке, рассказали в этой замечательной организации. Ну вот как на это реагировать? Что про это можно сказать?
21: Светодиодная подсветка – это новшество, да, но подсвечиваемые знаки, в принципе, изнутри, они не только в Москве, даже в Екатеринбурге я такие знаки видел, в принципе. И я не очень понимаю, в чем новость, так как знаки, которые изнутри подсвечиваются, лет 20 в Москве стоят уже.
20: Может быть, там какой-то принцип подсветки другой был?
21: Я и говорю, просто там светодиодная вот сейчас. Может,
20: а раньше лампочки вставляли или свечи, там что туда можно было еще.
21: Окей, Окей, хорошо.
20: Ну, в общем, прекрасно, и только порадоваться, наверное. Действительно, почему нет?
19: Избранное из рубрики «Макс Авто».
20: В полтора раза выросло количество ДТП с участием СИМ, ну, то есть средств индивидуальной мобильности в Свердловской области. Каждое второе происходит в Екатеринбурге, сообщили вполне себе официально в областной автоинспекции. С начала года в регионе зафиксировано 101 авария с электрическими самокатами, велосипедами и прочими СИМ. Это на 159% больше, чем год назад. Раньше такие происшествия были редкими, теперь происходит почти ежедневно, отметили в инспекции. В 50 происшествиях были пострадавшие, 3 человека погибли, общее число травмированных выросло на 12,5%. Читаем мы это, и что-то начинает шевелиться в памяти. Берем, отматываем ленту новостей на несколько дней назад, и что мы находим? 15 сентября, публикация в «Федеральном коммерсанте». В России после некоторого снижения снова начала расти аварийность с участием СИМ. Количество таких аварий за 8 месяцев года в среднем по стране выросло почти на 40%, но при этом отмечалось вот в той публикации недельной давности, что есть два региона, находящихся в противофазе, где роста аварийности с СИМ в этом году нет. Это Свердловская и Омская области. Мы тогда, Максим, с тобой еще удивлялись и строили гипотезы, почему это так. Вот везде картина одна, а у нас другая. И вот проходит неделя, и все оказалось совсем не так.
21: Смотри, да, очень интересно, конечно, да, это вот...

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Заслуженный швейцарский электронно-юмористический дуэт «Ело» с треком «Break Out» или «Побег».

0: Группа из города Дерби под названием «The Struts» и кавер-версия на песню «Bad Company», которая называется «Рок-н-ролльная фантазия».
1: «Рок-арсенал».

0: Рок Арсенал.
1: Новости. Спонсор выпуска ООО «Наш медицинский центр Парацельс».
2: Здравствуйте. Правительство на год освободило от проверок бизнес, пострадавший в результате атак беспилотников. Решение будет действовать до 1 октября 2027 года. Мораторий касается объектов, которые получили ущерб в результате атак, начиная с 1 января 2026. При этом внеплановые контрольные мероприятия в отношении такого бизнеса будут возможны по требованию прокуратуры, поручениям президента и правительств, пишет РИА Новости. Выпускники Уральского федерального университета получат свои мантии спустя 3 месяца после вузовского выпускного. Оргкомитет собрал заявки от тех, кто уже после окончания УРФУ хочет получить свои торжественные комплекты. Выдавать мантии планируют с 30 сентября по 2 октября включительно. Мэр Алексей Орлов сообщил о росте турпотока в Екатеринбург. За первые 6 месяцев 2026 года город посетили почти 1 200 000 человек, на 15% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Статистикой Алексей Орлов поделился в своих соцсетях. Мэр поздравил работников туристической отрасли со Всемирным днем туризма и отметил, что гастрономия, архитектура, стрит-арт, а также масштабные деловые, спортивные и культурные события в Екатеринбурге привлекают все больше туристов, в том числе из-за рубежа. В Госдуме предложили открывать вечерние группы в детских садах. Такие группы могли бы работать до 8 вечера, чтобы у родителей была возможность забирать детей без скандалов на работе. Чтобы вечерние группы не пустовали, открывать их депутаты предлагают при наличии запроса минимум от 10 родителей. Врачи рассказали, как тренироваться осенью, чтобы не заболеть. Отказываться для этого от занятий на улице не надо. Самой частой ошибкой назвали слишком теплую одежду для активных занятий. Кроме того, в холодную погоду стоит увеличивать время разминки и сокращать дистанцию, если поднялся сильный ветер или полил дождь. Официальный доллар на сегодня 84.34, евро 95.87.
1: Информация на правах рекламы.
3: Преимущество лечения под микроскопом понятно без преувеличений. Стоматология «РА-Дент» за мировые стандарты.
4: Оборудование экспертного класса, выполнение сложных задач и спасение зубов даже на грани удаления.
3: Уменьшаем стресс и дискомфорт, увеличиваем точность и надежность. В стоматологии «РА-Дент» в клинике европейского уровня «Парацельс». Екатеринбург, Викулова, 33, корпус 2. Звоните 271-03-33. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Музыка мирового класса. Рок Арсенал 104.5 FM.

Рок-Арсенал. Рок-Арсенал. Рок-Арсенал.

Привет вам, братцы-арсенальцы! Проявите рок-н-ролльную сознательность и проголосуйте за те новинки, которые хотите слышать в эфире. Голосование идет в группе «Арсенала ВКонтакте». Спасибо!

0: они тоже реальны. Заходи любой, но старше 18 принципиально.
1: Я с Казановой улечу, ничего больше не хочу. Казанова.
2: Для лиц старше 18 лет.

0: шотландская группа Simple Minds и песни Begin a Boys или «Каждый раз, как в первый раз».
1: Рок-арсенал.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Молодая техасская группа Dexter and Moonrocks с песней «Все твои друзья от меня шарахаются».

Привет вам, братцы-арсенальцы! Проявите рок-н-ролльную сознательность и проголосуйте за те новинки, которые хотите слышать в эфире. Голосование идет в группе «Арсенала ВКонтакте». Спасибо!

0: Группа из города Дерби под названием «The Struts» и кавер-версия на песню «Bad Company», которая называется «Рок-н-ролльная фантазия».
1: «Рок-арсенал».

0: Персинал.
1: Новости. Спонсор выпуска ООО «Наш медицинский центр Парацельс».
2: Добрый вечер. Лагерь российских альпинистов в Непале смыло селем. 4 человека погибли, 12 числятся пропавшими без вести. Снежная масса накрыла базовый лагерь на горе Химлунг-Химал, пишут «Вести». В районе другой гималайской вершины Манаслу мощный сель уничтожил более 10 деревень и несколько лагерей альпинистов. Около 100 иностранцев, среди которых были россияне, успели спуститься в безопасное место. Все восхождения в горах приостановлены. Бывшего замминистра энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области Андрея Кислицына признали виновным в получении крупной взятки группой лиц. Общая сумма взяток руководителям министерства составила 4 миллиона 410 тысяч рублей. Из них лично Кислицын получил 2 миллиона 700. Суд приговорил его к 9 годам строгого режима, но с учетом предыдущей судимости суд назначил Кислицыну 14 лет строгого режима со штрафом в 16 миллионов 820 тысяч рублей, пишет «Новый день». В Свердловской области со следующего года подорожает капремонт. Соответствующее постановление подписал губернатор Денис Паслер. Сейчас взнос составляет 18 рублей 81 копейку за квадратный метр. С 1 января он будет 20 рублей 29 копеек. Выпускники Уральского федерального университета получили свои мантии через 3 месяца после выпускного бала. Оргкомитет собрал заявки от тех, кто уже после окончания вуза хочет получить свои торжественные комплекты. Выдавать мантии планируют с 30 сентября по 2 октября. Напомню, к выпускному поставщик не успел доставить в УРФУ мантии и шапочки-конфедератки. Шакира подняла цены на отдых в Египте. Путевки в даты ее концерта подорожали более чем на 50%. Сильнее всего в отелях рядом с площадкой выступления. Россияне, планирующие отдых в Египте в ноябре, рискуют потратить больше обычного. Концерт Шакиры у пирамид Гизы состоится 28 ноября. Изначально его планировали на апрель, но из-за ситуации на Ближнем Востоке перенесли на осень, сообщает телеграм-канал Шот. Доллар 84,30.

0: 4, евро 95,87.
1: Информация на правах рекламы.
2: Парацельс – это многопрофильная клиника европейского уровня и многопрофильный комфорт европейского уровня.
3: Высококлассные специалисты и консультации по всем направлениям. Собственная лаборатория, отделение УЗИ, диагностики и эндоскопии. Обследование в день приема, без очередей и в удобное время.
2: Многопрофильная клиника «Парацельс». Викулова, 33, корпус 2. Расписание специалистов по телефону 272-0303. Парацельс. Пора ценить здоровье. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Легенды хард-рока, группа Deep Purple и песня «Прозвучал третий звонок».

Привет вам, братцы-арсенальцы. Проявите рок-н-ролльную сознательность и проголосуйте за те новинки, которые хотите слышать в эфире. Голосование идет в группе «Арсенала ВКонтакте». Спасибо.

0: баф, ой-ой-ой, биф-баф, Казанова, заходи, мой родной.
1: 18+.
2: Выбирайте движение. Движение к здоровью. В клинике здоровья 365 окажут всю необходимую помощь при травмах и проблемах с суставами.
3: Артроскопия плечевого сустава за один день. Высокотехнологичные операции на связках и сухожилиях. Эндопротезирование тазобедренного и коленного суставов.
2: Выбирайте здоровье. Здоровье 365. Екатеринбург, Бажова 137. Запись по телефону 270-1717. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: В Джой-пабе! В эту субботу, 3 октября в 19.00, незабываемый вечер музыки с группой «Номер 4». «Номер 4» — это музыкальный эксперимент, акустический фолк с изюминкой, песни на разных языках, укулеле, банджо, скрипка и акустическая гитара. А еще вас порадует своим вокалом Елена Зорина. Ее голос никто не оставит равнодушным. Ждем вас в эту субботу, 3 октября в 19.00, в Джой-пабе. ТЦ «Комсомол», 4 этаж, территория боулинг-центра «5 звезд». Без возрастных ограничений.
5: Новые релизы на рок-арсенале.
6: Хабаровская группа «Седьмая база» с песней «В тишину».

0: Арсенал.
1: Новости. Спонсор выпуска ООО «Наш медицинский центр Парацельс».
2: Добрый вечер. Правительство освободило на год от контрольных проверок бизнес, пострадавший от атак БПЛА. Мера вступила в силу с 28 сентября и будет действовать до 1 октября 2027 года, передает РИА. В Свердловской области со следующего года вырастет взнос за капремонт. Соответствующее постановление подписал губернатор Денис Паслер. Сейчас мы платим 18 рублей 81 копейку за квадратный метр. С 1 января взнос увеличится почти на 1,5 рубля и составит 20 рублей 29 копеек. Напомню, плату за капремонт поднимали в начале этого года на рубль 33, а годом ранее рост составил почти 3 рубля. Трасса Екатеринбург-Тюмень станет полностью четырехполосной уже в ноябре этого года. Реконструкцию завершают на объездах Малых Брусян, Мезенского и Белоярского. Общая техническая готовность дорожных строек в регионе 86%, сообщает портал Е1 со ссылкой на Уралуправтодор. В горадминистрации Екатеринбурга прокомментировали отставку мэра. Алексей Орлов написал заявление о досрочном снятии полномочий. Его избрали депутатом регионального заксобрания. Сейчас он в отпуске, сообщили в мэрии. Орлов был избран в заксобрание от Кировской территориальной группы списка «Единой России» по единому округу. Он не входил в первоначальный состав кандидатов, но получил депутатское место после того, как губернатор Денис Паслер и герой России, участник СВО Максим Шаломов отказались от своих мандатов. Напоминают евроазиатские новости. Новый отечественный сериал «Мой папа – мэр» выйдет на одной из стриминговых площадок уже этой осенью. История амбициозного чиновника, который мечтает стать мэром, но его карьера рушится после скандала. Его снимают с выборов, увольняют и исключают из партии. В отчаянии он случайно сбивает 12-летнюю девочку Варю, воспитанницу детского дома. Она уцелела и начинает шантажировать его, требует помочь ей найти бабушку, а взамен играет роль идеальной дочери в его публичной компании. Точную дату выхода сериала назовут позднее, пишет Чемпионат.ком. Доллар 84.34, евро 95.87.
3: Информация на правах рекламы.
4: Изжога, боли в животе, тяжесть в желудке – это могут быть признаки серьезных заболеваний. При симптомах пройдите обследование.
5: Комплексная диагностика желудка и кишечника в многопрофильной клинике «Парацельс» на Викулова, 33, корпус 2. ФГДС и колоноскопия во сне в комфорте и на современном экспертном оборудовании. Консультация гастроэнтеролога в день обследования.
4: Выбирайте многопрофильную клинику «Парацельс». Телефон в Екатеринбурге 272-0303.
5: Возможно, противопоказания. Необходимо...

Привет вам, братцы-арсенальцы. Проявите рок-н-ролльную сознательность и проголосуйте за те новинки, которые хотите слышать в эфире. Голосование идет в группе «Арсенала ВКонтакте». Спасибо.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Шотландская группа Simple Minds и песни Begin a Boys или «Каждый раз, как в первый раз».

0: реклама.
1: Радость жизни напрямую связана с радостью движения. А если есть проблемы со связками, обратитесь в клинику «Здоровье 365».
2: Передовые технологии и артроскопия повреждений связок, сухожилий и суставов. Опытная хирургия, современное оборудование и максимальный комфорт. Поможем быстро вернуть активность.
1: Выбирайте здоровье. Здоровье 365. Екатеринбург, Бажова, 137. Запись по телефону 270-1717. Возможные противопоказания. Необходима консультация специалиста.

Привет вам, братцы-арсенальцы. Проявите рок-н-ролльную сознательность и проголосуйте за те новинки, которые хотите слышать в эфире. Голосование идет в группе «Арсенала ВКонтакте». Спасибо.

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Заслуженный швейцарский электронно-юмористический дуэт «Ело» с треком «Break Out» или «Побег».

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Заслуженный швейцарский электронно-юмористический дуэт «Ело» с треком «Break Out» или «Побег».

Группа из города Дерби под названием «The Struts» и кавер-версия на песню «Bad Company», которая называется «Рок-н-ролльная фантазия».

СМИ «Радиофорум» зарегистрировано Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС-77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Music.
1: Рок Арсенал 104,5 FM.
2: Рок Арсенал.

Рок-Арсенал. Рок-Арсенал. Рок-Арсенал.

Привет вам, братцы-арсенальцы! Проявите рок-н-ролльную сознательность и проголосуйте за те новинки, которые хотите слышать в эфире. Голосование идет в группе «Арсенала» ВКонтакте. Спасибо!

0: шотландская группа Simple Minds и песни Begin a Boys или «Каждый раз, как в первый раз».
1: Рок-арсенал.

0: карточки.
1: СМИ «Радиофорум» зарегистрировано Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС-77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

Привет вам, братцы-арсенальцы! Проявите рок-н-ролльную сознательность и проголосуйте за те новинки, которые хотите слышать в эфире. Голосование идет в группе «Арсенала ВКонтакте». Спасибо!

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Калифорнийская группа Queens of the Stone Age и задумчивая песня «Эти незначительные другие».

0: шотландская группа Simple Minds и песня Begina Boys или каждый раз, как в первый раз?
1: Рок-арсенал. Like

Музыкальная программа «Рок-Арсенал» на 104.5 FM. Night, a sable dome scattered with diamonds fuse my dust from...

Не знаю почему, но многие мои друзья с наступлением осени начинают впадать в депрессию. Я лично поступаю так. Как обычно, включаю арсенал, просто делаю погромче. Попробуйте, кстати, если сработает, можете не благодарить.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Задумчивые ирландские панки, группа Fontaines DC с треком «Марианна».

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Заслуженный швейцарский электронно-юмористический дуэт «Ело» с треком «Break Out»

Группа из города Дерби под названием «The Struts» и кавер-версия на песню «Bad Company», которая называется «Рок-н-ролльная фантазия».

«Арсенал». Будет утром, поддерживает днем, радует вечером и удивляет ночью. «Рок-Арсенал».

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Шотландская группа Simple Minds и песня Begin a Boys, или каждый раз, как в первый раз.

0: шотландская группа Simple Minds и песня «Begin a Boys» или «Каждый раз, как в первый раз».
1: Рок-арсенал.

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Заслуженный швейцарский электронно-юмористический дуэт «Ело» с треком «Break Out»

0: Группа из города Дерби под названием The Struts и кавер-версия на песню Bad Company, которая называется «Рок-н-ролльная фантазия».
1: Рок-арсенал.

0: Время разбрасывать бомбы.
1: СМИ Радиофорум зарегистрировано Роскомнадзором. Свидетельство Л номер FS77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет. Музыка мирового класса. Рок-Арсенал 104.5 FM.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Легенды хард-рока, группа Deep Purple и песня «Прозвучал третий звонок».

0: Радиофорум зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер FS77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет. Музыка мирового класса.
1: Литл Ричард. Кинг Кримсон.